0: Социальная реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: Социальная реклама.
1: Подожги релейный шкаф, или мы уничтожим твою семью.
2: Обратной дороги нет, ты уже соучастник преступления.
3: Мы знаем, где ты живешь.
4: Смело сливайся, растворись, испарись, исчезни. Что угодно, только не делай того, что тебе говорит вербовщик. Ты ничего не теряешь, кроме пустых угроз. Заходи на выход 31.рф. Узнай, как не стать преступником. 12+.

Социальная реклама. Тебе пишут, давят, угрожают, вынуждают что-то поджечь или взорвать. Под угрозами или даже за деньги. Если чиркнешь спичкой раз, перечеркнешь свободу на 20 лет. Не поджигай свою жизнь. Заходи на выход 31.рф. Узнай, как не стать преступником. 12+.

0: Социальная реклама.
1: А если будут угрожать семье? А если мой адрес узнают? А если они придут за мной?
2: А если остановишься до того, как сделал, тебя не посадят. Это закон. Статья 31 УК РФ. Запомни, ничего не будет, если ничего не сделал. Заходи на выход 31.рф. Узнай, как не стать преступником.
3: 12+.

0: Социальная реклама.
1: Если понимаешь, что тебя в чате склоняют к террористической деятельности, заставляют поджечь, взорвать или сделать фото объектов, важных для твоего города, пусть все это так и останется на словах. Сливайся из общения, блокируй вербовщиков, и пусть их желаемое никогда не станет возможно. Сохрани жизни других и свою.
2: Чтобы не зайти слишком далеко, зайди на выход31.рф. 12+.

0: Социальная реклама.
1: Твоя сила не в разрушении, а в созидании. Пусть горят огнем твои глаза, а не релейные шкафы. Снимай свою жизнь, а не стратегические объекты. Согласись, лучше провести время в кругу семьи и друзей, чем 20 лет в тюрьме. Не позволь вовлечь себя в террористическую деятельность. Будь умнее, это твоя жизнь и твоя страна. И запомни, нет безвыходных ситуаций. Есть выход 31.рф.
2: 12+.

0: Социальная реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России.

0: Социальная реклама.
1: Подожги релейный шкаф, или мы уничтожим твою семью.
2: Обратной дороги нет. Ты уже соучастник преступления.
3: Мы знаем, где ты живешь.
4: Смело сливайся. Растворись. Испарись. Исчезни. Что угодно, только не делай того, что тебе говорит вербовщик. Ты ничего не теряешь, кроме пустых угроз. Заходи на выход 31.рф. Узнай, как не стать преступником. 12+.

0: Социальная реклама.
1: Тебе пишут, давят, угрожают, вынуждают что-то поджечь или взорвать. Под угрозами или даже за деньги. Если чиркнешь спичкой раз, перечеркнешь свободу на 20 лет. Не поджигай свою жизнь. Заходи на выход 31.рф. Узнай, как не стать преступником. 12+.

0: Социальная реклама.
1: А если будут угрожать семье? А если мой адрес узнают? А если они придут за мной?
2: А если остановишься до того, как сделал, тебя не посадят. Это закон. Статья 31 УК РФ. Запомни, ничего не будет, если ничего не сделал. Заходи на выход 31.рф. Узнай, как не стать преступником.
3: 12+.

0: Социальная реклама.
1: Если понимаешь, что тебя в чате склоняют к террористической деятельности, заставляют поджечь, взорвать или сделать фото объектов, важных для твоего города, пусть все это так и останется на словах. Сливайся из общения, блокируй вербовщиков, и пусть их желаемое никогда не станет возможным. Сохрани жизни других и свою.
2: Чтобы не зайти слишком далеко, зайди на выход31.рф. 12+.

0: Социальная реклама.
1: Твоя сила не в разрушении, а в созидании. Пусть горят огнем твои глаза, а не релейные шкафы. Снимай свою жизнь, а не стратегические объекты. Согласись, лучше провести время в кругу семьи и друзей, чем 20 лет в тюрьме. Не позволь вовлечь себя в террористическую деятельность. Будь умнее, это твоя жизнь и твоя страна. И запомни, нет безвыходных ситуаций. Есть выход 31.рф.
2: 12+.

0: Социальная реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.

0: Социальная реклама.
1: Подожги релейный шкаф, или мы уничтожим твою семью.
2: Обратной дороги нет, ты уже соучастник преступления.
3: Мы знаем, где ты живешь.
4: Смело сливайся, растворись, испарись, исчезни. Что угодно, только не делай того, что тебе говорит вербовщик. Ты ничего не теряешь, кроме пустых угроз. Заходи на выход31.рф. Узнай, как не стать преступником.
5: 12+.

0: Социальная реклама. Тебе пишут, давят, угрожают, вынуждают что-то поджечь или взорвать. Под угрозами или даже за деньги. Если чиркнешь спичкой раз, перечеркнешь свободу на 20 лет. Не поджигай свою жизнь. Заходи на выход31.рф. Узнай, как не стать преступником.
1: 12+.

0: Социальная реклама.
1: А если будут угрожать семье? А если мой адрес узнают? А если они придут за мной?
2: А если остановишься до того, как сделал, тебя не посадят. Это закон. Статья 31 УК РФ. Запомни, ничего не будет, если ничего не сделал. Заходи на выход 31.рф. Узнай, как не стать преступником.
3: 12+.

0: Социальная реклама.
1: Если понимаешь, что тебя в чате склоняют к террористической деятельности, заставляют поджечь, взорвать или сделать фото объектов, важных для твоего города, пусть все это так и останется на словах. Сливайся из общения, блокируй вербовщиков, и пусть их желаемое никогда не станет возможным. Сохрани жизни других и свою.
2: Чтобы не зайти слишком далеко, зайди на выход31.рф. 12+.

0: Социальная реклама.
1: Твоя сила не в разрушении, а в созидании. Пусть горят огнем твои глаза, а не релейные шкафы. Снимай свою жизнь, а не стратегические объекты. Согласись, лучше провести время в кругу семьи и друзей, чем 20 лет в тюрьме. Не позволь вовлечь себя в террористическую деятельность. Будь умнее, это твоя жизнь и твоя страна. И запомни, нет безвыходных ситуаций. Есть выход 31.рф.
2: 12+.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2003-098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душек, здравствуйте. У микрофона Ясмина Мирова. Вы слушаете новости на радио «Грозный». Воздушные и наземные артерии региона сегодня переживают масштабную модернизацию, а такие темпы требуют усиленного правового контроля. Именно с обсуждения работы на опережение началась встреча главы Чеченской Республики с южным транспортным прокурором Сергеем Сафиным. Для руководителя надзорного ведомства это первый рабочий визит в Грозный. Рамзан Кадыров заверил гостя, что взаимодействие было максимально эффективным. Прокуратуре будет оказано всестороннее содействие на всех уровнях. Один из ключевых проектов, где Южная транспортная прокуратура сегодня ведет свою прямую надзорную работу, строящийся аэровокзальный комплекс Грозного. В ходе официального диалога прокурор поздравил главу Чеченской Республики с присвоением высокого воинского звания генерала армии. Во встрече также принял участие начальник Грозненского линейного отдела МВД России на транспорте Моусер Адалаев. Он поблагодарил Рамзана Кадырова за оказанное гостеприимство и отметил, что комиссия высоко оценила работу ведомства. Еще 5 семей республики получили материальную поддержку от регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова. Встреча с ними прошла в Министерстве труда, занятости и социального развития региона. В беседе с министром они рассказали о своих проблемах, которые в основном

основном связаны со здоровьем и лечением. Усман Баширов подчеркнул, что ни одна семья в республике, попавшая в трудную жизненную ситуацию, не остается без внимания со стороны руководства региона. И лично передал финансовую помощь нуждающимся. Итоги проверок знаний школьников, оценка работы учителей чеченского языка и ключевые задачи системы образования на предстоящий период. Эти и другие вопросы обсудили на расширенном совещании министра образования и науки Чеченской Республики Хошбау Дидаева. На встрече присутствовали руководители муниципальных и частных школ, учреждений среднего профессионального образования, а также профильных районных отделов. Отдельное внимание участники коллегии уделили работе по дальнейшему развитию системы образования по всем направлениям. Министр дал соответствующие поручения и установил сроки их исполнения. Завершилось совещание награждением отличившихся сотрудников сферы образования. К этому часу это все новости о развитии событий в наших следующих выпусках. До свидания.

Итак, друзья, 8:06 столицы. Всем доброго утра, хорошего дня и прекрасного настроения. Надеемся, что вы проснулись и, конечно же, с радостью направляетесь или на работу, или в школу, или на учебу. В общем, мы вам поможем с хорошим настроением, поднимать вам настроение. Буду помогать я. Меня зовут Мадина Тавсултанова. Я пробуду вместе с вами до 12 часов ровно. Радую вас замечательными композициями чеченской эстрады и, конечно же, интересными программами, которые обязательно у нас совсем скоро состоятся. И мы поговорим о праздниках, да, но не сейчас, а чуточку позже.

А пока что послушаем замечательную композицию, зажигательную композицию, которую исполняет кавалер ордена Кадырова, заслуженная артистка Российской Федерации Аминат Ахмадова с ее зажигательной песней, которая называется «Таус». Приятного прослушивания и хорошего дня, друзья.

0: 105.4 FM.
1: Партнер рубрики — компания «Лаборатория климата». Запчасти на котлы, колонки, электронагреватели, стиральные машины. Оптом и в розницу.
2: Гаджет-новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Почему нельзя носить только один наушник? Привычка слушать музыку через один наушник может привести к односторонней тугоухости. Об этом говорят врачи отоларингологи. По их словам, так часто делают подростки. Один наушник они оставляют в ухе, а вторым ухом слушают окружающих, чтобы не выпадать из разговора. Специалисты объясняют, что в такой ситуации слуховой нерв со стороны наушника постоянно получает нагрузку, а второе ухо остается без нее. Многие, особенно подростки, слушают музыку через один наушник, чтобы одновременно общаться с окружающими. Происходит постоянная стимуляция слухового нерва, что часто заканчивается развитием односторонней сенсоневральной тугоухости, утверждают специалисты. Сенсоневральные называют потерю слуха, при которой страдают чувствительные клетки внутреннего уха или слуховой нерв, а не наружный отдел уха. Главная опасность такого нарушения

0: в том, что оно развивается постепенно. Второе, здоровое ухо берет часть работы на себя, и человек может не замечать снижение слуха. При этом пациент может очень долго не понимать, что есть проблема, подчеркнули отоларингологи. Проблема затрагивает не только отдельных пациентов. По данным Всемирной организации здравоохранения, более 1 миллиарда молодых людей рискуют получить предотвратимую потерю слуха из-за небезопасных привычек прослушивания, в том числе громкой музыки в наушниках. Сейчас помощь при инвалидизирующей потере слуха нужна более 5% населения планеты. К 2050 году нарушения слуха той или иной степени, по прогнозу организации, будут почти у 2,5 миллиардов человек, а более 700 миллионам из них понадобится реабилитация. Но не будем о плохом, просто пользуйтесь сразу 2 наушниками, не громко и не часто. На этом пока все, услышимся!
1: Новости. Партнер рубрики — компания «Лаборатория климата». Запчасти на котлы, колонки, электронагреватели, стиральные машины. Оптом и в розницу.
2: Город и радио, которые мы любим.

0: Реклама.
1: Настраиваемся на здоровье. В Гемотест мажорная скидка 57% на расширенную биохимию и проверку печени, почек, сердца и сосудов. Акция действует до 25 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
0: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса.

0: От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
1: Лофтмен. Не просто одежда, а новый уровень. Выверенный стиль, уверенная посадка, характер в каждой детали. Здесь не гонятся за трендами, здесь выбирают свое. Лофтмен. Место для тех, кто знает себе цену. Твой стиль, твой круг. Лофтмен. Грозный. Проспект Кадырова, 106. Проспект Путина, 8А. Аргун, шоссейная, 1Б. Телефон 8-928-222-96-96.
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
4: Кому-то везет, а кому-то с «Чибаном» всегда везет. Покупай продукцию «Чибан» в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
5: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан-дефиспромо.ру.
6: Ура! Началось! Ярмарка распродажи ковров в династии Хан. Скидки до 70%. Теплые и мягкие, по-настоящему качественные. Для вашего дома и семьи. И мы обещаем лучшую цену. Просто приходите и убедитесь. Грозный, Назарбаева, 9А, в сторону новостроек. Назови промокод «Радио», получи подарок. Коврик «Мальдивский песок». Ждем вас!
7: Акция действует с 5 октября по 5 ноября. Категория 0+.
8: Смотри, какая красотка! Новая Чанган Юнизет? Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
9: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
8: В смысле, это как?
9: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
10: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
11: Телефон рекламной службы 29-64-66.

Итак, друзья, 8:22 в столице. Вы слушаете радио Грозный на волне 105.4 FM. И прямо сейчас мы поговорим о сегодняшних праздниках. У микрофона Мадина Тавсултанова. И давайте посмотрим, что же отмечается сегодня. Сегодня у нас 14 октября. Представляете, уже практически середина осени. Да, время действительно очень быстро бежит, но отмечать праздники каждый день мы не забываем. А каждый день у нас они есть. И как раз-таки такой праздник, как Всемирный день стандартов. Очень интересный праздник. День работников заповедного дела в России тоже отмечается. У нас тоже много таких работников в нашей республике. Желаем им процветания, успехов и, конечно же, счастья в их любимом деле. Вот. И, ну и знаменательные события в истории. Тут парочку, да, давайте назовем. Это день основания МГИМО. Вот. И, конечно же, следующая дата, это 2012 год. Австрийский парашютист совершил прыжок из стратосферы. Вот это да, друзья. Ну, конечно же, мечты. Я тоже хотела бы прыгнуть с парашюта, но пока что не решаюсь. Я хочу, но не могу, да. Вот, друзья. Ну и, кажется, знаменательных событий больше нет. А хотя есть очень интересное знаменательное событие. В 1926 году произошло в лондонском издательстве. Вышла книжка Алана Милна «Винни-Пуха». Все смотрели этот мультсериал, конечно же, все любили его, я в том числе тоже. Друзья, всех, кто отмечает сегодня свой день рождения, желаем вам счастья, благополучия, чтобы вы всегда были счастливы, здоровы и радовались жизни, ведь она у нас одна. Да, вот, и, конечно же, в качестве подарка хорошая песня от Тамары Дадашевой «Сина Хорт», называется она. Приятного прослушивания и оставайтесь на волне 105.4 FM.

Уважаемые слушатели, если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 8-938-891-81-12. Проявите гражданскую сознательность.

0: Реклама. Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
1: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
2: Обнови свой гардероб и покоряй осень вместе с нами. Спортивный супермаркет «Чемпион» представляет новую осеннюю коллекцию 2026 года, созданную с применением инновационных технологий. Новые модели обуви с устойчивой подошвой для мокрых дорог. Куртки с технологией Cortex для защиты от ветра и воды. «Чемпион» – одежда для победителей.
3: Грозный, когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса.

0: бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
1: Креветки королевские 490 рублей за килограмм. Скумбрия свежемороженая 250 рублей за килограмм. Полукопченая колбаса горская, грозненская 140 рублей за килограмм. Картофель фри 2,5 килограмма за 299 рублей. Это все в сети магазинов «Светофор» вашего города.
2: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 695 95. 8 800 695 95.
3: Хан Плаза. Элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества. Высокий уровень сервиса. Бесплатная доставка. Подарки. Беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: 105.4 FM. Партнер рубрики — торговая компания «Музаев».
1: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM. Меня зовут Мадина Тавсултанова, и давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Хамелеоны могут двигать глазами в разных направлениях одновременно. Аорта – самый большой артериальный сосуд в организме. Ее диаметр колеблется в пределах 20-30 миллиметров. Попугаи, как и люди, дают имена своим птенцам и делают это посредством чириканья. Коровы способны на тесную дружбу с соратниками по стаду, проводя большую часть времени в небольших приятельских группах по 2-4 особи. Кроме того, их мычание имеет акцент – специфические регионы проживания. Кузнечик может прыгать на расстояние, превышающее длину его тела в 20 раз. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
0: Партнер рубрики – торговая компания «Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-2228. Город и радио, которые мы любим.

0: Социальная реклама.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, приближается срок уплаты имущественных налогов за 2025 год. Земельный налог, налог на имущество и транспортный налог необходимо уплатить не позднее 1 декабря 2026 года. Управление Федеральной налоговой службы по Чеченской Республике призывает вас своевременно исполнить свой гражданский долг по уплате налогов. Это поможет вам избежать дополнительных финансовых затрат, связанных с начислением пеней.

0: Реклама.
1: Слышали? В Гемотест рухнули цены. Скидка 57% на расширенную биохимию и проверку печени, почек, сердца и сосудов. Акция действует до 25 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
3: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
4: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены.

0: проспект Ахмад Хаджи Кадырова, 11А. Телефон 8 928 024 44 90. Создайте уют в своем доме с Бааев.
1: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 600 95 95. 8 800 600 95 95.
2: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8 928 016 75 75. Импульс. Ваш характер в каждой линии.
0: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
3: Креветки королевские 490 рублей за килограмм. Скумбрия свежемороженая 250 рублей за килограмм. Полукопченая колбаса горская, грозненская 140 рублей за килограмм. Картофель фри 2,5 килограмма за 299 рублей. Это все в сети магазинов «Светофор» вашего города.
4: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8 928 777 7036, и мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Анонс. Вечер профессионального бокса «Ахмат Озон». 16 октября в спортхолле «Колизей». Три чемпионских боя. Умар Саламов против Едила Кожембердиева. Бешта Шавлаев против Сапарбая Айдарова. Дауд Алаев против Родекса Пиалы. Поединок двух бескомпромиссных тяжеловесов. Артем Сусленков против Сергея Кузьмина. Также в карде Идрис Адалаев, Мяхди Абдурашидов, Усман Магомадов и другие воспитанники республиканского спортивного клуба «Ахмат». Турнир «Ахмат Озон» будет организован промоутерской компанией «Союз» при поддержке Федерации бокса России и Федерации бокса Чеченской Республики. Генеральными спонсорами турнира стали республиканский спортивный клуб «Ахмат» и маркетплейс «Озон». Не пропусти! Главное боксерское шоу осени. Спортхолл «Колизей». 16 октября. Начало в 13:00. Вход свободный. Категория 12+.

0: 105 и 4 FM.
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, и представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Лада Искра» получит климат-контроль и систему бесключевого доступа. В «АвтоВАЗе» анонсировали появление обеих опций до конца этого года. Сейчас машины оснащаются кондиционером и обычным ключом. Кроме того, кросс-версии в топовой комплектации «Техно» получат кнопку выбора режима движения. Ранее новые опции получила «Лада Веста». В этом году «Джили» привезет в Россию компактный электрический хэтчбэк. EX2 можно считать конкурентом «Атома». Под капотом мотор на 116 лошадиных сил, запас хода до 325 километров. Особенная фишка – это небольшой дополнительный отсек для груза спереди. Цена пока неизвестна. В Беларуси она стоит чуть больше миллиона. УАЗ начал ставить на Патриот новую систему активной безопасности. Она работает на версиях с новой шестиступенчатой механикой. Помимо защиты от блокировки колес, система помогает трогаться в горку и тормозить в критический момент. Она же борется с пробуксовкой и перераспределяет тягу между колесами. С новой системой внедорожник меньше буксует и лучше держит дорогу. Недавно в России начались продажи кроссовера Tenet Plus L6. Он сделан на базе одной из марок в системе концерна Cherry LePass. Собирают машины в России на заводе в Калуге. Под капотом турбомотор на 147 лошадиных сил и робот. Салон аккуратный, ездит кроссовер мягко, коробка настроена прилично. Базовая версия стоит 2 миллиона 890 тысяч рублей. Подробнее о Tenet Plus L6 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
4: Город и радио, которые мы любим.

0: Прежде всего, прогноз погоды.
1: 9.04 столица. Друзья, всем доброго утра, хорошего дня и прекрасного настроения. Давайте посмотрим, что же у нас сегодня по погоде. В настоящее время температура воздуха составляет плюс 19 градусов. На улице у нас очень ясная, хорошая погода. И днем температура повысится до плюс 24. Будет облачно, но с прояснениями, ощущается как плюс 25. Вечером будет плюс 19 и ночью плюс 16 составит минимальная температура воздуха. Кстати говоря, ветра ночью нет, будет штиль. И влажность около 80%. Закат солнца в 17.17. И, конечно же, желаем вам, дорогие слушатели, хорошего дня, прекрасного настроения. Сегодня он действительно прекрасен. Оставайтесь на волне 105.4 FM и слушайте самую лучшую музыку от радио «Грозный».
0: Партнер прогноза погоды – настенные газовые котлы «Волга-Про» с медным теплообменником диапазоном мощностей от 16 до 60 киловатт.

что, дорогие слушатели, продолжаем наш музыкальный марафон. Только что прозвучала композиция Ильяса Абиева «Дай махка». Мы не сбавляем оборотов и переходим к следующей песне, хиту во все века. Хоминик в исполнении кавалера Ордена Кадырова, заслуженной артистки России Аминат Ахматовой. Прибавляем громкость, ловим настроение и остаемся на нашей родной волне, на волне 105.4 FM, друзья.

0: Реклама. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличные, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
1: Представляем вашему вниманию инновационную систему для очистки воды нового поколения от компании «Аквабиола». Устали от жесткой воды, накипи, неприятного запаха и привкуса? Хотите кристально чистую и полезную воду прямо из-под крана? Тогда эта система именно то, что вам нужно. Это стопроцентная гигиена и безопасность. Ваша вода всегда будет чистая, как родник. Система эффективно умягчает воду, полностью устраняет накипь, металлы и бактерии, а после насыщает воду полезными минералами. Звоните и заказывайте, ведь чистая вода – это залог вашего здоровья. Телефон 8-928-261-95-95. 8-928-261-95-95.
2: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 695 95. 8 800 695 95.
0: Хан Плаза. Элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества. Высокий уровень сервиса. Бесплатная доставка. Подарки. Беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
3: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
4: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
3: Грозный! Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Следуй за маршрутом.
1: Друзья, 9:23 в столице, эфир на радио Грозно продолжается, и пришло время побеждать в нашей рубрике «Следуй за маршрутом», которая у нас идет каждый день. У каждого слушателя есть шанс абсолютно бесплатно получить наивкуснейшие пиццы от нашего постоянного партнера Рафаэла Эспозита, просто угадав, куда именно мы сегодня отправимся. Ну и напоминаем, что в данном ресторане не только пиццы, но и разный ассортимент вкусной, различной и сытной, главное, еды. Поэтому советуем туда обязательно заскочить и убедиться самим во вкусе. Пусть находятся они по адресу Путина 10 и в торговом центре Грозный Молл на первом этаже. Телефон службы доставки 8-928-300-33-85. Ну а для того, чтобы получить пиццу бесплатно, вам необходимо внимательно слушать по традиции наши подсказки. Итак, поехали. Друзья, место, куда мы сегодня отправимся, это крупнейший на Северном Кавказе развлекательно-оздоровительный комплекс для семейного отдыха. В состав комплекса входят несколько развлекательных центров, в представлениях участвуют морские обитатели. Это очень хорошая подсказка. С некоторыми из них можно даже поплавать. Даже имеется также развлекательно-игровая зона для малышей, расположенная на цокольном этаже главного здания. Там есть батут, веревочный парк, детский скалодром, аттракционы, кинозал. Зал фастфуд, работают аниматоры, выступают актеры, рассказывают детям сказки. Ну и перед главным зданием находится искусственный водоем с фонтаном. В этой части территории комплекса у центрального входа расположена площадка с каруселями, а за ней парк динозавров Динаюрт с фигурками динозавров натуральную величину. Представляете, это очень красивое зрелище, наверное. Давно у меня там не было, я была там только в школе, но вот этой всей новизны там еще не было, поэтому, друзья, скорее отгадывайте, что это за такое место, и присылайте свои варианты ответов на номер 5533 с кодом словом «Привет», а я желаю вам удачи, и итоги мы подведем в конце этого часа. Всем пока!

0: Реклама.
1: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
2: Слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор, начни с антифриза «Феликс».
4: Ура! Началось! Ярмарка распродажи ковров в династии Хан. Скидки до 70%. Теплые и мягкие, по-настоящему качественные. Для вашего дома и семьи. И мы обещаем лучшую цену. Просто приходите и убедитесь. Грозный, Назарбаева, 9А, в сторону новостроек. Назови промокод «Радио», получи подарок. Коврик «Мальдивский песок». Ждем вас!
5: Акция действует с 5 октября по 5 ноября. Категория 0+.
6: Кто это везет миллион на новенькой машине?
7: А, это вы! Ведь Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
8: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chabandefizpromo.ru.
9: Loftmag. Не просто одежда, а новый уровень. Выверенный стиль, уверенная посадка, характер в каждой детали. Здесь не гонится за трендами, здесь выбирают свое. Loftman – место для тех, кто знает себе цену. Твой стиль, твой круг. Loftman. Грозный, проспект Кадырова, 106, проспект Путина, 8А, Аргун, шоссейная, 1Б. Телефон 8-928-222-96-96.
10: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан «Кондитерская Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40, торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94, торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
11: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
12: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-203-02188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
13: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: 105.4 FM.
1: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Комитет Госдумы по экономической политике поддержал проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов. Документ предусматривает продолжение социальных программ, обновление инфраструктуры и расширение промышленной поддержки, сообщает Дейта.ру со ссылкой на парламентскую газету. В числе основных социальных расходов – материнский капитал, семейная ипотека и социальные контракты. Приоритет при заключении таких контрактов сохранят за многодетными семьями. При этом проект не предусматривает новых выплат. Речь идет о финансировании уже действующих мер. Отдельные средства направят на систему долговременного ухода. Пожилые люди и инвалиды, которым требуется постоянная помощь, смогут получать поддержку в повседневной жизни, а их родственники снизить нагрузку по уходу.
2: Деньги дороги, как память.
3: Проезд по московскому скоростному диаметру проиндексируют с 16 октября, сообщает столичный департамент. Стоимость проезда по каждому участку трассы в загруженные часы вырастет на 6 рублей с 19 до 25. Это касается проезда по будням с 7 до 11 и 16 до 20 часов. Проезд останется бесплатным 70% времени.

0: времени суток в будни, а также в выходные и праздники. Стоимость транзитного проезда не изменится. 950 рублей, говорится в сообщении. Это второе повышение стоимости проезда по диаметру в 2026 году. Как писала парламентская газета, с 10 апреля цена выросла с 15 до 19 рублей. Таким образом, в этом году подорожание составит 67%.
1: Экономика должна быть экономной.
0: Эксперты Авито зафиксировали взрывной рост спроса на гири. Их поиски выросли в 3 раза год к году. При этом чаще всего ищут гири весом 16-24 килограмма. Также в 2 раза вырос спрос на разборные гантели. Обычные стали искать чаще на 24%, и на 59% выросло количество поисков блинов для штанг. Рост спроса повлек за собой и увеличение продаж. Силовой инвентарь и тренажеры в третьем квартале 2026 года в целом стали покупать на 22% чаще, чем годом ранее. Заметнее всего выросли продажи гирь на 55%. Их в среднем покупали за 3200 рублей. На 32% чаще стали покупать гантели. Они в среднем обходились в 3700. Продажи штанг выросли на 4%. Их средняя цена составила 5700 рублей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
3: Город и радио, которые мы любим.

0: Реклама. Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики! Компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
2: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
1: «Татаев» всегда ближе к вам.
3: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байрус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
0: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза» – ваш безупречный стиль.
4: Окунитесь в атмосферу вкуса.

0: проспект Путина 40, торгово-развлекательный центр «Грозный молл», город Грозный, улица Назарбаева 94, торговый центр «Фирдаус», город Гудермес, проспект Кадырова 36, город Аргун, улица Кадырова 4, город Шали, улица Ивановская 4.
1: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Следуй за маршрутом.
1: Друзья, продолжается наш эфир на радио Грозный, 9.52 в столице, и пришло время выявлять победителя рубрики «Следуй за маршрутом», в которой мы разыгрывали наивкуснейшие пиццы от ресторана «Рафаэла Эспозита». И помимо пицц, как мы каждый день это отмечаем, там широкий ассортимент разных и вкусных блюд. Помимо пиццы вы найдете там что-нибудь вкусное, да, по душе. Вот, находится данный ресторан по адресу Бутина 10 и в торговом центре «Грозный Молл». У них также есть доставка по номеру 8-928-13-33-85. Вы можете заказать себе еду на дом и насладиться этим вкуснейшим вкусом, друзья. Ну и давайте скорее определять победителя, который у нас выиграл бесплатно две пиццы от ресторана «Рафаэла Эспозита». Ответов у нас очень много, но самым первым, самым шустрым оказался абонент, чей номер заканчивается на... 1691, мы вас поздравляем, желаем вам, конечно же, всего самого наилучшего, прежде всего приятного аппетита, конечно, и хорошую музыку тоже для вас в композицию в подарок поставим, и называется «Навала Хазакант» от Малики Кавраевой. Приятного прослушивания и хорошего дня, друзья!

Ну что ж, друзья, 10.04 в столице на часах, и наш эфир продолжается. Вместе с ним и хорошее настроение. А сейчас композиция, в которой звучат гордость за свой народ, сила духа и любовь к чеченским традициям. Для вас поет кавалер ордена Кадырова, заслуженная артистка России Аминат Ахмадова. Новчикант называется композиция. Уверена, многие из вас уже знают ее наизусть, так что подпевать разрешается. Приятного прослушивания и хорошего дня.

0: Реклама.
1: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, Байрус становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы Байрус оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон

0: 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
1: Обнови свой гардероб и покоряй осень вместе с нами. Спортивный супермаркет «Чемпион» представляет новую осеннюю коллекцию 2026 года, созданную с применением инновационных технологий. Новые модели обуви с устойчивой подошвой для мокрых дорог. Куртки с технологией «Кортекс» для защиты от ветра и воды. «Чемпион» – одежда для победителей.
2: Смотри, какая красотка! Новая «Чанган Юнизет»? Черная как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
3: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
4: Представляем вашему вниманию инновационную систему для очистки воды нового поколения от компании «Аквабиола». Устали от жесткой воды, накипи, неприятного запаха и привкуса? Хотите кристально чистую и полезную воду прямо из-под крана? Тогда эта система именно то, что вам нужно. Это стопроцентная гигиена и безопасность. Ваша вода всегда будет чистая, как родник. Система эффективно умягчает воду, полностью устраняет накипь, металлы и бактерии, а после насыщает воду полезными минералами. Звоните и заказывайте, ведь чистая вода – это залог вашего здоровья. Телефон 8-928-261-95-95. 8-928-261-95-95.
5: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
6: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.дефиспромо.ру.
7: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества. Высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
8: Телефон рекламной службы 29-64-66.

Анонс. Уважаемые жители Чеченской Республики, ЧГТРК «Грозный» совместно с Министерством сельского хозяйства дает старт шестому сезону ежегодного конкурса «Лучший урожай Чеченской Республики». Мероприятие проводится с целью поддержки и развития личных подсобных и фермерских хозяйств, а также популяризации сельскохозяйственного труда. Конкурс проводится по следующим номинациям. «Лучший сад или огород». Номинация для участника с самым ухоженным, красивым и продуктивным садом или огородом. Оценивается общий вид, порядок и разнообразие и количество урожая. Юный агроном. Номинация для детей и подростков, которые сами выращивают растения, ухаживают за грядками и добиваются отличных результатов. Также в этом году введены две новые номинации. Плод-рекордсмен. Номинация для участников, вырастивших самый большой овощ или фрукт в своем саду или огороде. Удивите всех размером и весом своего урожая. И лучшее фермерское хозяйство. В данной номинации могут принять участие владельцы частных ферм и индивидуальные предприниматели, производящие сельхозпродукцию, независимо от стажа работы и площади земель. В этом году конкурс приурочен к знаменательной дате – 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Для участия в конкурсе необходимо записать видеоролик продолжительностью не более одной минуты, в котором представлен выращенный урожай. Видеоматериалы направляются на специальный номер, выделенный для приема заявок. 8-989-933-84-55. Победителей и призеров конкурса ждут ценные призы. Приглашаем всех желающих принять активное участие. Не упустите возможность продемонстрировать результаты своего труда и достойно представить свои хозяйства.

0: Реклама. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
1: «Лофтмен» – не просто одежда, а новый уровень. Выверенный стиль, уверенная посадка, характер в каждой детали. Здесь не гонится за трендами, здесь выбирают свое. «Лофтмен» – место для тех, кто знает себе цену. Твой стиль, твой круг. «Лофтмен». Грозный. Проспект Кадырова, 106. Проспект Путина, 8А. Аргун, шоссейная, 1Б. Телефон 8-928-222-96-96.
2: Уважаемые жители Чеченской Республики! Компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
2: «Татаев» всегда ближе к вам.
4: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточный объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. «Импульс». Ваш характер в каждой линии.
5: Ура! Началось! Ярмарка распродажи ковров в «Династии Хан». Скидки до 70%. Теплые и мягкие, по-настоящему качественные. Для вашего дома и семьи. И мы обещаем лучшую цену. Просто приходите и убедитесь. Грозный, Назарбаева, 9А, в сторону новостроек. Назови промокод «Радио», получи подарок. Коврик «Мальдивский песок». Ждем вас! Акция действует с 5 октября по 5 ноября. Категория 0+.
2: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника.

0: 105.4 FM.
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, и представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Лада Искра» получит климат-контроль и систему бесключевого доступа. В «АвтоВАЗе» анонсировали появление обеих опций до конца этого года. Сейчас

0: машин оснащаются кондиционером и обычным ключом. Кроме того, кросс-версии в топовой комплектации «Техно» получат кнопку выбора режима движения. Ранее новые опции получила «Лада Веста». В этом году «Джили» привезет в Россию компактный электрический хэтчбэк. EX2 можно считать конкурентом «Атома». Под капотом мотор на 116 лошадиных сил, запас хода до 325 километров. Особенная фишка – это небольшой дополнительный отсек для груза спереди. Цена пока неизвестна. В Беларуси она стоит чуть больше миллиона. УАЗ начал ставить на «Патриот» новую систему активной безопасности. Она работает на версиях с новой шестиступенчатой механикой. Помимо защиты от блокировки колес, система помогает трогаться в горку и тормозить в критический момент. Она же борется с пробуксовкой и перераспределяет тягу между колесами. С новой системой внедорожник меньше буксует и лучше держит дорогу. Недавно в России начались продажи кроссовера Tenet Plus L6. Он сделан на базе одной из марок в системе концерна Cherry LePass. Собирают машины в России на заводе в Калуге. Под капотом турбомотор на 147 лошадиных сил и робот. Салон аккуратный, ездит кроссовер мягко, коробка настроена прилично. Базовая версия стоит 2 миллиона 890 тысяч рублей. Подробнее о Tenet Plus L6 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
2: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.
3: Город и радио, которые мы любим.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 20-00-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Час приветов на радио Грозный.
1: Итак, дорогие слушатели, 11:04 в столице, и всем еще раз доброго дня, уже день, ну, для многих, может быть, и утро. Друзья, хорошая новость, настал тот час, когда можно отправлять родным и близким теплые приветы, поздравления, слова. Вот, стартует наше любимое время, час музыкальных приветов. Теперь у вас есть возможность делиться своими сообщениями на нашем телеграм-канале «Радио Грозный» под последним постом в комментариях. Также на наш сервисный номер также можно отправить ваше смс-сообщение 5534 33 с кодовым словом «Привет» и позвоните в прямой эфир «Радио Грозный» по номеру 8 8 7 12 29 30 34. Вот и все, друзья. Расскажите о том, как вы сильно любите родных и близких, например, сообщения или по телефону. Не упустите этот шанс. И, конечно же, я напоминаю вам, что на нашем, что у вас, точнее, у меня за микрофоном стою я, Мадина Тавсултанова. Буду рада радовать вас зачиткой ваших смс-сообщений. Всем желаю удачи. До конца этого часа успейте отправлять своим родным и близким приветы и поздравления.

Сообщения. Давайте зачитаем их как можно скорее. Саламашл для Есиры от ее сестры Миланы. Есир, мы тебя очень сильно любим и желаем тебе много-много счастья. С днем рождения. Вот такое вот короткое сообщение. Ну, я присоединяюсь ко всем поздравлениям в ее адрес. И далее. Ассаламу алейкум, Саламашл ду Марьями из села Беркатюрта. Делрис Холил подписывается как коллеги с работы. И ей отправляем огромный Саламашл. Конечно же, специально по заказу поставим хорошую композицию. А тайна Исаева, и звучит она для всех слушателей радио Грозный.

0: Реклама.
1: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, Байус становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы Байус оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы Байрус. Ваш комфорт – наша главная задача.
2: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. Импульс. Ваш характер в каждой линии.
3: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
4: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
3: «Татаев» всегда ближе к вам. В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47. И город Курчелой, проспект Ахмад-Хаджи Кадырова, 11А. Телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Бааев.
5: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи 8 800 695 95. 8 800 695 95.
6: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной

0: кухни. Также в Марзо представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская Марзо. Город Грозный, проспект Путина 40, торгово-развлекательный центр Грозный Молл. Город Грозный, улица Назарбаева 94, торговый центр Фирдаус. Город Гудермес, проспект Кадырова 36. Город Аргун, улица Кадырова 4. Город Шали, улица Ивановская 4.
1: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: час приветов на радио Грозный.
1: Итак, друзья, 11:23 в столице. Продолжается наш час музыкальных приветов. Зачитки ваших смс-сообщений. Давайте зачитаем их быстренько. Добрый день, Радио Грозный. Добрый день и вам. Хочу передать привет Саидову Салтану, который живет в Байрамауле. Вот, София из Ахраса подписывается под этим сообщением. Мы им передаем огромный салам маршал. Поставим хорошую композицию обязательно. Ну и следующее сообщение от Бекана из Грозного. Добрый день, любимое Радио Грозный. Добрый день. Не вам, детектив. Передаю большой саламаршал своим друзьям Мусе и Рустаму. Мы сейчас едем в сторону Аргуна, слушаем ваше радио. Настроение отличное. Всем хорошего дня и прекрасного пути. Вот, и мы, конечно же, тоже присоединяемся ко всем пожеланиям. Желаем вам тоже хорошего пути. Шудал нек не сбыл, дал нек табыл. Ну и в качестве подарка, чтобы поднять ваше настроение в дороге, поставим вам хорошую композицию. Зажигательную, главная композиция.

11:27 столица. Час музыкальных приветов продолжается в зачитке ваших смс-сообщений. И давайте зачитаем сообщение, которое прислал нам наш постоянный радиослушатель Саралиев Сахаб. Да, по традиции, док Салмашу, дуэк махкуаш, гдал барца, абойла, вай амин, амин, и еще раз амин. Сахаб, ха, дедиктуил, гала ашвал Жабраилов, Сулейман, винчден, стекалво, дас, мусас, нанс, мазин, свежаш, муслим, амин. Амирс, Ешуа Линдес, Сулемц, Дал Дуквахуэл, вот такое вот, сообщение. Мы вас поздравляем, Сулейман, желаем вам счастья, здоровья, удачи, чтобы у вас все было в жизни замечательно. Вот, Гала Ашул Жабраилов, Сулейман, Винчиденц, Декалво, Нейн Вежерш, Асхаб Сахаб, Моусер Жадал Хусейн, Нейн Ежерш, Луизас Асец, Заирс, Несерш Шин Мадинс, Лалиц, Айшац. Сулейман дал дуквахуилха, хада нан дуквадеша, да, хархулилха. Вот такое сообщение прекрасное. Ну что ж, я убедилась в том, что у сахаба очень много родственников. Вот, всем саламаршал, желаем хорошего дня и прекрасного настроения вместе с Радио Грозный. И посвятим хорошую композицию для именинника. Для вас звучит Мадина Хамидова с композицией «Дагна дуквадешнарик».

приветов на радио Грозный. Час приветов продолжается в зачитке ваших смс-сообщений 11.34 столицы. И успейте порадовать родных и близких до конца этого часа, как это сделали два наших постоянных радиослушателя. Саламат Шулдудриц, 8-й сел Жалар, Садикер, Белхуашк, Далдухдах, Дэлшу написали нам. Мия подписана тут, но не знаю точно, имя ли это отправителя. В общем, всем саламат Шул, желаем вам хорошего дня и прекрасного настроения. Шейла Ашел Саишик Сарлива Асити. Маршал Дайтбах, но Уриш Сахабер от Саралива Сахаба, нашего постоянного радиослушателя. Вот, ну и, конечно же, добрый день, Радио Грозный, добрый день и вам. Хочу передать привет в Турцию, в город Кане, особенно в клинику, кое-какую, всему персоналу и, конечно же, девочкам Альбине и Асиль, пожелать им успехов всем во всех делах. Мы тоже присоединяемся ко всем приветам и поздравлениям и желаем вам всего самого наилучшего и самого светлого. Вам в подарок композиция зажигательная от Малики Кавраевой «Тищи без замаха».

приветов на радио Грозный. Итак, дорогие слушатели, 11:39 в столице. Зачитки продолжаются, час музыкальных приветов. Давайте посмотрим, что же нам такого прислали. Итак, Соломаршал Ду моей любимой сестре Хадижата. Сегодня у нее день рождения. Я хочу пожелать ей огромного счастья, крепкого здоровья и исполнения всех желаний. Хади, мы тебя очень сильно любим. С днем рождения, родная. Поставьте для нее хорошую композицию. Ларам Ца Амина, ее сестренка, подписалась. Вот, обязательно будет исполнено. В общем, мы тебя, Хади, тоже поздравляем, желаем тебе много-много всего, да побольше, вот. И, конечно же, композиция тебе в подарок. Мариам Ташаева, Руна Хаала.

0: Реклама. Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
1: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
2: Ура! Началось! Ярмарка распродажи ковров в династии Хан. Скидки до 70%. Теплые и мягкие, по-настоящему качественные. Для вашего дома и семьи. И мы обещаем лучшую цену. Просто приходите и убедитесь. Грозный, Назарбаева, 9А, в сторону новостроек. Назови промокод «Радио», получи подарок. Коврик «Мальдивский песок». Ждем.
3: Проспект Кадырова, 106. Проспект Путина, 8А. Аргун, шоссейная 1Б. Телефон 8-928-222-96-96.
0: Хан Плаза. Элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества. Высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
4: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире.

0: час приветов на радио Грозный.
1: Итак, друзья, последний выход этого часа, 11.52, столица. Сообщений больше, к сожалению, нет, но не расстраивайтесь, если вы не успели отправить их в часе музыкальных приветов. У нас он длится еще, точнее, он у нас бывает несколько раз в день. Вы успеете наверняка, ну и с утра до настоящего времени. С вами была Мадина Тавсултанова. И на прощание по-фееричному посвятим для всех великолепную песню от кавалера ордена Кадырова, заслуженной артистки России Аминат Ахмадовой. Называется она, «Она Хайнзама», конечно же. Приятного прослушивания. Всем всего самого доброго и самого светлого. И будьте, пожалуйста, счастливы.

0: Реклама.
1: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии
2: и подарок. Коврик «Мальдивский песок». Ждем вас.
3: Акция действует с 5 октября по 5 ноября. Категория 0+.
4: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
5: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру – в порядок, машину – в подарок. «Музаев» – выгодно.

0: Трудно строить, приятно побеждать.
1: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
2: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
3: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт-транс-такси». ОГРН 124-203-02-2188. Чеченская республика, Грузинский район, СП Первомайская, станица Первомайская.

0: где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. Импульс. Ваш характер в каждой линии.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8 920.

0: Реклама.
1: Слышали? В Гемотест рухнули цены. Скидка 57% на расширенную биохимию и проверку печени, почек, сердца и сосудов. Акция действует до 25 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, Байус становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы Байус оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
3: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. Импульс. Ваш характер в каждой линии.
4: Уважаемые жители Чеченской.

0: Луганской Республики. Компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
1: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
0: «Татаев» всегда ближе к вам.
2: Представляем вашему вниманию инновационную систему для очистки воды нового поколения от компании «Аквабиола». Устали от жесткой воды, накипи, неприятного запаха и привкуса? Хотите кристально чистую и полезную воду прямо из-под крана? Тогда эта система именно то, что вам нужно. Это стопроцентная гигиена и безопасность. Ваша вода всегда будет чистая, как родник. Система эффективно умягчает воду, полностью устраняет накипь, металлы и бактерии, а после насыщает воду полезными минералами. Звоните и заказывайте, ведь чистая вода – это залог вашего здоровья. Телефон 8 928 261 95 95. 8 928 261 95 95.
3: Ура! Началось! Ярмарка распродажи ковров в «Династии Хан». Скидки до 70%. Теплые и мягкие, по-настоящему качественные. Для вашего дома и семьи. И мы обещаем лучшую цену. Просто приходите и убедитесь. Грозный, Назарбаева, 9А, в сторону новостроек. Назови промокод «Радио», получи подарок. Коврик «Мальдивский песок». Ждем вас!
4: Акция действует с 5 октября по 5 ноября. Категория 0+.
5: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40. Торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94. Торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Социальная реклама. Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 20-00-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маша Лдышук, здравствуйте. У микрофона Ясмина Мирова. Вы слушаете новости на радио «Грозный». Транспорта прокурор Сафинов Сергей Цацанкитер ночью республики Мехкда Кадыров Рамзан. В Мехктранспорта инфраструктуре гулк шдицер и дирцер. Тихарчхэйна жигар кышуэз югометик шлиелора ешелчу аэровокзала комплексан кирамзала алышера дицер и дир Мехкдас хайшет Цацанкитер дахош. Эмнин юкар барчах баранаха мин политики алашони гулкш дитери дир ногче республики правительства председателя на ногче республики вице-премьерен киоран политики арахачу зайни зорбанан хамин министра санкетря. Юкар лах барт алаш бареха шуирчу хами гирси балханд ах оналдаря абок буалх бу министерство сдахаш эла билгалдах карда уда Мухаммада. Харшо додач ханит гэйко эзер сов материал кечина министерство смасу агонаш кхул. Дитер шиак амейля вахида Алмана. Он проект Шкочер Шир Доузит Хамин Гриша Сутяхда и Махалхарчиметик Шкаю Ногчичу. Россия субъект Шка Ногчи Республики Мехде Викалша Бешволчу Балхана. Он культуре центра Шнагодар на Тидам и Бахатир Цам Кетря. Кигерхош Садахош Балбалх Жигарбах Беза Пашхах Программ Шкочер Махул Дик Доузит Деза Эйлер Дауда Махмада Цам Кетр Дадирзош. Каайдло Сутяха Уэштолго Дирдуэлла. Дешер хой харшна маха дора на ногче мехта литературе хейхар хой белх маха дора. Уж акыдал гулкш дейцери дир ногче республики дешеран айлман министро даев хошбаудис дая ханчу шоринчу кейт шоня. Ишколи юг эрчу дешеран корматалин хукмати ошти профилан дейк экюгал хой барцига даг лоч. Дешеран тига хи оран гулкшнат и бахатин бартидам. Цацат идах каршдина уж коуч да хан билгал яхкар министро. Шай белх тяхи имашу бяханчу дешеран свири белх лошна соугач адир. Ишт бархоқ сахта болха машт ахрвай пост студия чақ ёл адикёшо.

0: 105.4 FM.
1: 14:06, время в столице. Друзья, начинаем мы новый музыкальный час на радио Грозный. И напоминаю вам о том, что у микрофона я, Селима Хасбулатова. Друзья, совсем недавно прошел концерт кавалера Ордена Кадырова, заслуженной артистки Российской Федерации Аминат Ахмад.

Давыдовой после долгого 12-летнего перерыва в карьере. И это триумфальное возвращение, конечно же, было ознаменовано невероятным просто ажиотажем и невероятным успехом. Я считаю, что абсолютно заслуженно был побит рекорд. Билеты на этот концерт были проданы за первые 5 часов. Такого в российской эстраде еще никогда не случалось. С этим невероятным успехом, конечно, хочется поздравить и Аминат Ахмадову, и, конечно же, наших радиослушателей, которые наконец-то дождались этого прекрасного события, ну и нас, и моих коллег, которые могут наслаждаться ее творчеством и вас с ним, конечно, знакомить и вам о нем напоминать снова и снова. Друзья, прямо сейчас для нас звучит новинка от Аминат Ахмадовой. Песня называется «Эйжин Беш». Делайте громче.

0: Реклама.
1: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, Байрус становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы Байрус оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы Байрус. Ваш комфорт – наша главная задача.
2: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
2: «Татаев» всегда ближе к вам.
4: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России.

0: Телефон для связи 8 800 695 95. 8 800 695 95.
1: Лофтмен. Не просто одежда, а новый уровень. Выверенный стиль, уверенная посадка, характер в каждой детали. Здесь не гонится за трендами. Здесь выбирают свое. Лофтмен. Место для тех, кто знает себе цену. Твой стиль. Твой круг. Лофтмен. Грозный. Проспект Кадырова, 106. Проспект Путина, 8А. Аргун, шоссейная, 1Б. Телефон 8-928-222-96-96.
2: Представляем вашему вниманию инновационную систему для очистки воды нового поколения от компании «Аквабиола». Устали от жесткой воды, накипи, неприятного запаха и привкуса? Хотите кристально чистую и полезную воду прямо из-под крана? Тогда эта система именно то, что вам нужно. Это стопроцентная гигиена и безопасность. Ваша вода всегда будет чистая, как родник. Система эффективно умягчает воду, полностью устраняет накипь, металлы и бактерии, а после насыщает воду полезными минералами. Звоните и заказывайте, ведь чистая вода – это залог вашего здоровья. Телефон 8-928-261-95-95. 8-928-261-95-95.
3: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Социальная реклама.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, приближается срок уплаты имущественных налогов за 2025 год. Земельный налог, налог на имущество и транспортный налог необходимо уплатить не позднее 1 декабря 2026 года. Управление Федеральной налоговой службы по Чеченской Республике призывает вас своевременно исполнить свой гражданский долг по уплате налогов. Это поможет вам избежать дополнительных финансовых затрат, связанных с начислением пеней.

0: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Комитет Госдумы по экономической политике поддержал проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов. Документ предусматривает продолжение социальных программ, обновление инфраструктуры и расширение промышленной поддержки, сообщает Дейта.ру со ссылкой на парламентскую газету. В числе основных социальных расходов – материнский капитал, семейная ипотека и социальные контракты. Приоритет при заключении таких контрактов сохранят за многодетными семьями. При этом проект не предусматривает новых выплат. Речь идет о финансировании уже действующих мер. Отдельные средства направят на систему долговременного ухода. Пожилые люди и инвалиды, которым требуется постоянная помощь, смогут получать поддержку в повседневной жизни, а их родственники снизить нагрузку по уходу.
1: Деньги дороги, как память.
2: Проезд по московскому скоростному диаметру проиндексируют с 16 октября, сообщает столичный департамент. Стоимость проезда по каждому участку трассы в загруженные часы вырастет на 6 рублей с 19 до 25. Это касается проезда по будням с 7 до 11 и 16 до 20 часов. Проезд останется бесплатным 70% времени суток в будни, а также в выходные и праздники. Стоимость транзитного проезда не изменится. 950 рублей, говорится в сообщении. Это второе повышение стоимости проезда по диаметру в 2026 году. Как писала парламентская газета, с 10 апреля цена выросла с 15 до 19 рублей. Таким образом, в этом году подорожание составит 67%.
1: Экономика должна быть экономной.
2: Эксперты Авито зафиксировали взрывной рост спроса на гири. Их поиски выросли в 3 раза год к году. При этом чаще всего ищут гири весом 16 и 24 килограмма. Также в 2 раза вырос спрос на разборные гантели. Обычные стали искать чаще на 24%, и на 59% выросло количество поисков блинов для штанг. Рост спроса повлек за собой и увеличение продаж. Силовой инвентарь и тренажеры в третьем квартале 2026 года в целом стали покупать на 22% чаще, чем годом ранее. Заметнее всего выросли продажи гирь на 55%. Их в среднем покупали за 3200 рублей. На 32% чаще стали покупать гантели. Они в среднем обходились в 3700. Продажи штанг выросли на 4%. Их средняя цена составила 5700 рублей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
0: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.

0: интересного происходит в нашем мире. Хамелеоны могут двигать глазами в разных направлениях одновременно. Аорта – самый большой артериальный сосуд в организме. Ее диаметр колеблется в пределах 20-30 мм. Попугаи, как и люди, дают имена своим птенцам и делают это посредством чириканья. Коровы способны на тесную дружбу с соратниками по стаду, проводя большую часть времени в небольших приятельских группах по 2-4 особи. Кроме того, их мычание имеет акцент, специфические регионы проживания. Кузнечик может прыгать на расстояние, превышающее длину его тела в 20 раз. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
1: Партнер рубрики – торговая компания «Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-2228.

0: анонс.
1: Вечер профессионального бокса «Ахмат Озон». 16 октября в спортхолле «Колизей». Три чемпионских боя. Умар Саламов против Едила Кожембердиева. Бешта Шавлаев против Сапарбая Айдарова. Дауд Алаев против Родекса Пиалы.

Поединок двух бескомпромиссных тяжеловесов. Артем Сусленков против Сергея Кузьмина. Также в карде Идрис Адалаев, Мяхди Абдурашидов, Усман Магомадов и другие воспитанники республиканского спортивного клуба «Ахмат». Турнир «Ахмат Озон» будет организован промоутерской компанией «Союз» при поддержке Федерации бокса России и Федерации бокса Чеченской Республики. Генеральными спонсорами турнира стали республиканский спортивный клуб «Ахмат» и маркетплейс «Озон». Не пропусти! Главное боксерское шоу осени. Спортхолл «Колизей». 16 октября. Начало в 13:00. Вход свободный. Категория 12+.

0: Реклама. Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
1: В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-0547 и город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с «Баев».
2: Ура! Началось! Ярмарка распродажи ковров в «Династии Хан». Скидки до 70%. Теплые и мягкие, по-настоящему качественные. Для вашего дома и семьи. И мы обещаем лучшую цену. Просто приходите и убедитесь. Грозный, Назарбаева, 9А, в сторону новостроек. Назови промокод «Радио», получи подарок. Коврик «Мальдивский песок». Ждем вас! Акция действует с 5 октября по 5 ноября. Категория 0+.
3: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. Импульс. Ваш характер в каждой линии.
4: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
5: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
4: В смысле, это как?
5: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
6: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловска.

0: Социальная реклама.
1: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия, и все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
2: Сложно!
1: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
4: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
5: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, и представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Лада Искра» получит климат-контроль и систему бесключевого доступа. В «АвтоВАЗе» анонсировали появление обеих опций до конца этого года. Сейчас машины оснащаются кондиционером и обычным ключом. Кроме того, кросс-версии в топовой комплектации «Техно» получат кнопку выбора режима движения. Ранее новые опции получила «Лада Веста». В этом году «Джили» привезет в Россию компактный электрический хэтчбэк. EX2 можно считать конкурентом «Атома». Под капотом мотор на 116 лошадиных сил, запас хода до 325 километров. Особенная фишка – это небольшой дополнительный отсек для груза спереди. Цена пока неизвестна. В Беларуси она стоит чуть больше миллиона. УАЗ начал ставить на «Патриот» новую систему активной безопасности. Она работает на версиях с новой шестиступенчатой механикой. Помимо защиты от блокировки колес, система помогает трогаться в горку и тормозить в критический момент. Она же борется с пробуксовкой и перераспределяет тягу между колесами. С новой системой внедорожник меньше буксует и лучше держит дорогу. Недавно в России начались продажи кроссовера Tenet Plus L6. Он сделан на базе одной из марок в системе концерна Cherry LePass. Собирают машины в России на заводе в Калуге. Под капотом турбомотор на 147 лошадиных сил и робот. Салон аккуратный, ездит кроссовер мягко, коробка настроена прилично. Базовая версия стоит 2 миллиона 890 тысяч рублей. Подробнее о Tenet Plus L6 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
4: «Моя машина».
3: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.

غدتك جنة كلامك ثم نهجك قد وعينا وعشناه يقينا فارتقينا.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: Реклама.
1: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, Байрус становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы Байрус оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы Байрус. Ваш комфорт – наша главная задача.
2: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции. Лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
3: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи 8 800 695 95. 8 800 695 95.
4: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. Импульс. Ваш характер в каждой линии.
5: Ура! Началось! Ярмарка распродажи ковров в династии Хан. Скидки до 70%. Теплые и мягкие, по-настоящему качественные. Для вашего дома и семьи. И мы обещаем лучшую цену. Просто приходите и убедитесь. Грозный, Назарбаева, 9А, в сторону новостроек. Назови промокод «Радио», получи подарок. Коврик «Мальдивский песок». Ждем вас! Акция действует с 5 октября по 5 ноября. Категория 0+.
6: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
7: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
6: «Татаев» всегда ближе к вам.
8: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40, торговый

0: развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94, торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
1: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: приветов на радио Грозный.
1: 15:23, время в столице, друзья, вы слушаете радио Грозный на волне 105.4 FM. Идет у нас час приветов, ваши текстовые сообщения вы можете отправлять по сервисному номеру 5544 с кодовым словом «Соло». Также не забывайте про наш телеграм-канал радио Грозный, где есть публикация «Час приветов», и под этой публикацией до конца этого часа у вас есть возможность писать свои сообщения, приветы и поздравления. Пишите, друзья, будьте активны, вспоминайте своих родных и близких, передавайте им свои пожелания. Ну а я буду с нетерпением их ждать и с огромным удовольствием их зачитаю.

приветов на радио Грозный. 15:38 время в столице, друзья, слушайте вы радио Грозный на волне 105.4 FM. И продолжается у нас час приветов, я продолжаю зачитывать ваши текстовые сообщения. Дедик Дойл Хоми, радио Грозный, доктор Саламаршал Дал Ордерсун, Сейдик Чевеще Билали, Габилал Дал Мокшмерш Цакаш Войлхо, подписалась сестра Марьям под этим сообщением. Далее. Здравствуйте, любимая радио Грозный, сегодня мы моей племяннице Малике исполнилось 7 лет. Пожелайте ей всего самого наилучшего от любимой тети Элизы. Конечно же, вашей племяннице мы желаем всего самого наилучшего. Дал Дукьяхил, дал Декалюл. И в качестве музыкального подарка для нее обязательно прозвучит композиция. Ну, а вы, друзья, и далее оставайтесь на радио Грозный. Продолжается у нас час приветов до конца этого часа, до 16:00. Поэтому спешите, пишите нам и передавайте свои приветы.

0: Реклама. Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
1: «Лофтмен» – не просто одежда, а новый уровень. Выверенный стиль, уверенная посадка, характер в каждой детали. Здесь не гонится за трендами. Здесь выбирают свое. «Лофтмен» – место для тех, кто знает себе цену. Твой стиль, твой круг. «Лофтмен». Грозный, проспект Кадырова, 106, проспект Путина, 8А, Аргун, шоссейная, 1Б. Телефон 8-928-222-96-96.
0: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
2: Грозный, когда жара берет город в свои объятия. Пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните. 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
3: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос.

0: есть твой билет к новой машине. В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
1: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
2: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

конечно, радуете нас хорошей музыкой и хорошей компанией. Вам большое спасибо за то, что это цените. Хотелось бы сегодня передать большой теплый привет Аслану, который часто слушает вас, будучи в машине. От Элизы такое сообщение. Аслану мы, конечно, передаем большой теплый привет. И на этом у нас больше текстовых сообщений в этом блоке не осталось. Однако, друзья, если вдруг вы не успели в этом часе передать свои приветы, не расстраивайтесь, впереди у нас еще один час приветов, но начнется он в 19:00, и проведу его уже не я. Также, друзья, хотелось бы этот час завершить важным объявлением. «Газпром газораспределение Грозный доводит до сведения жителей Чеченской Республики, что 16 октября с 7 утра до 6 вечера в связи с проведением плановых работ будет временно прекращена подача газа по следующим направлениям. ГРС Гудермеса, линия Белоречия, Джалка, Ойсхар, Мелчухе, Мески, Юрт, Аргунская, Грозный 2, линия Центрой. В общей сложности временное прекращение газоснабжения затронет 27 024 абонента. После завершения плановых работ подача газа потребителям будет полностью возобновлена, поэтому не пугайтесь, просто предупреждаем вас заранее. Ну и, конечно, далее впереди у нас много всего интересного, все самое важное впервые вы услышите на радио Грозный, поэтому никуда не переключайтесь. Ну а играет для нас Мадина Хамидова. «Сахоми» называется песня.

Маша Лдышук, здравствуйте. У микрофона Ясмина Мирова. Вы слушаете новости на радио Грозный. Правительство председателя Нохч Республики вице-премьерен Киорен политики Арахачи Зайни Зорбанан Хамин, министра Санхитря. Юкаралях Барт Алш Бареха Ширчо Хами Гирси Балханд Ахоналдаря Абок Буалхбу Министерство Сдахош Элла Билгалдях Кардауда Мухаммада. Харшо Додалч Ханит Эйко Эзерсоу Материал Кечина Министерство Самасу Ахона Шкхул. Дейце Шек Амеля Вахидов Альмана. Он проект Шкоч Ер Шир Доузит Хамин Гирсша Сутяхда и Махалх Чеметик шка ю нох чичю. Россия субъект шка нох чи республики мехкде векалша беш болчу балхана. Ом культури центр шна годар на тидам и бахатир сам кетря. Кигер хош сада хош бол болх жигар бах беза паш хах программ шко чир махул дик доузит беза эйлер дауда махмада сам кетр дадир зош. Тка айдулот сут а уэш долго дир дуэлла. Дешер хой харшна маха дора на нохче мехта литературе хейхар хой белх маха дора. Уш ақы долгул кшдейц редир нохче республики дешеран айлман министро даев хошбаудис дая ханчу шуаринчу кейт шоня. Ишколи юг эрчу дешеран корматален хукмати ошти профилан дейг экюгал хой барцига даг лоч. Дешеран ига хи оран гул кшнат и бахатин бартидам. Цацит идах кашдина уш коуч да хан билгал яхкар министро. Шай белх тяхи има шубеханчу дешеран свири белх лошна соугач адир. Ишт бар хоқ сахта болха маштқа хар выпуск судяхча қиол, адекеос шо.

0: Анонс.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, ЧГТРК «Грозный» совместно с Министерством сельского хозяйства дает старт 6-му сезону ежегодного конкурса «Лучший урожай Чеченской Республики». Мероприятие проводится с целью поддержки и развития личных подсобных и фермерских хозяйств, а также популяризации сельскохозяйственного труда. Конкурс проводится по следующим номинациям. «Лучший сад или огород» – номинация для участника с самым ухоженным, красивым и продуктивным садом или огородом. Оценивается общий вид, порядок и разнообразие и количество урожая. «Юный агроном» – номинация для детей и подростков, которые сами выращивают растения, ухаживают за грядками и добиваются отличных результатов. Также в этом году введены две новые номинации – «Плод-рекордсмен» – номинация для участников, вырастивших самый большой овощ или фрукт в своем саду или огороде. Удивите всех размером и весом своего урожая. И «Лучшее фермерское хозяйство». В данной номинации могут принять участие владельцы частных ферм и индивидуальные предприниматели, производящие сельхозпродукцию, независимо от стажа работы и площади земель. В этом году конкурс приурочен к знаменательной дате – 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Для участия в конкурсе необходимо записать видеоролик продолжительностью не более 1 минуты, в котором представлен выращенный урожай. Видеоматериалы направляются на специальный номер, выделенный для приема заявок. 8-989-933-84-55. Победителей и призеров конкурса ждут ценные призы. Приглашаем всех желающих принять активное участие. Не упустите возможность продемонстрировать результаты своего труда и достойно представить свои хозяйства.

0: вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-00-30-30 и 8-938-989-40-40. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
2: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
2: «Татаев» всегда ближе к вам. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса: город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
4: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
5: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Анонс.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, если вам нужна помощь в трудоустройстве, если вам нужна помощь в получении новой профессии, если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в нашем регионе. По адресу: город Грозный, Байсангуровский район, проезд Ханкальский, дом 9А. Телефон 8-928-749-36-39. 8-928-749-36-39.

подхожу к вам с важным объявлением. «Газпром газораспределение Грозный доводит до сведения жителей Чеченской Республики, что 16 октября с 7.00 до 18.00 в связи с проведением плановых работ будет временно прекращена подача газа по следующим направлениям: ГРС Гудермес, ГРС Джалка, Ойсхар, Мелчухе, Мескирюрт, Аргунская, Грозный 2, линия Центарой. В общей сложности временное прекращение газоснабжения затронет 27 тысяч абонентов. И «Газпром» также просит жителей указанных территорий с пониманием отнестись к временным ограничениям. После завершения плановых работ подача газа будет полностью восстановлена, поэтому не беспокойтесь, друзья. Ну и, конечно же, оставайтесь далее на радио «Грозный», потому что все самое важное мы доводим вас до вас первыми.

0: Реклама. В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Бааев.
1: Ура! Началось! Ярмарка распродажи ковров в династии Хан. Скидки до 70%. Теплые и мягкие, по-настоящему качественные. Для вашего дома и семьи. И мы обещаем лучшую цену. Просто приходите и убедитесь. Грозный, Назарбаева, 9А, в сторону новостроек. Назови промокод «Радио», получи подарок. Коврик «Мальдивский песок». Ждем вас! Акция действует с 5 октября по 5 ноября. Категория 0+.
2: Представляем вашему вниманию инновационную систему для очистки воды нового поколения от компании «Аквабиола». Устали от жесткой воды, накипи, неприятного запаха и привкуса? Хотите кристально чистую и полезную воду прямо из-под крана? Тогда эта система именно то, что вам нужно. Это 100% гигиена и безопасность. Ваша вода всегда будет чистая, как родник. Система эффективно умягчает воду, полностью устраняет накипь, металлы и бактерии, а после насыщает воду полезными минералами. Звоните и заказывайте, ведь чистая вода – это залог вашего здоровья. Телефон 8-928-261-95-95. 8-928-261-95-95.
3: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточный объездной. 10. Телефон 8-928-016-75-75. Импульс. Ваш характер в каждой линии.
4: Лофтмен. Не просто одежда, а новый уровень. Выверенный стиль, уверенная посадка, характер в каждой детали. Здесь не гонится за трендами. Здесь выбирают свое. Лофтмен. Место для тех, кто знает себе цену. Твой стиль, твой круг. Лофтмен. Грозный. Проспект Кадырова, 106. Проспект Путина, 8А. Аргун, шоссейная, 1Б. Телефон 8-928-222-96-96.
3: Смотри, какая красотка! Новая Чанган Юнизет? Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании.

0: Ни Музаев дарит своим покупателям 5 черных автомобилей Чанган Юнизет. Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. Музаев. Выгодно строить, приятно побеждать.
1: Торговая компания Музаев. Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Лада Искра» получит климат-контроль и систему бесключевого доступа. В «АвтоВАЗе» анонсировали появление обеих опций до конца этого года. Сейчас машины оснащаются кондиционером и обычным ключом. Кроме того, кросс-версии в топовой комплектации «Техно» получат кнопку выбора режима движения. Ранее новые опции получила «Лада Веста». В этом году «Джили» привезет в Россию компактный электрический хэтчбэк. EX2 можно считать конкурентом «Атома». Под капотом мотор на 116 лошадиных сил, запас хода до 325 километров. Особенная фишка – это

0: концерна «Черри Липас». Собирают машины в России на заводе в Калуге. Под капотом турбомотор на 147 лошадиных сил и робот. Салон аккуратный, ездит кроссовер мягко, коробка настроена прилично. Базовая версия стоит 2 миллиона 890 тысяч рублей. Подробнее о Tenet Plus L6 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
2: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.

0: Новости.
1: Маршал Душук, здравствуйте. У микрофона Ясмин Амирова. Вы слушаете новости на радио Грозный. Транспорта прокурор Сафинов Сергей Цасан Китер ночи республики Мехкда Кадыров Рамзан. В Мехктранспорта инфраструктуре Гулк Шдиц Лидер Цар. Техарчхейна Жигар Кышиз, Югометик Шлилора, Ешелчу Аэровокзала, комплекс Анкирам Зала Алышера, Дица Лидер Мехкдас Хайшет Сан Китер Дахош. Эмнин Юкар Барчах Баранаха, мин политики Алашони, Гулкш Дитри Дир, Нохчи Республики правительства председателя на Нохчи Республики вице-премьерен Киоран политики Арахачи Зайни Зорбанан Хамин, министра Санхитря. Юкар Лях Барт Алаш Бареха Ширчо Хами, Гирси Балхант и Аоналдаря Абок, Волхбу министерства Сдахош Элла, Билгалдехар Дауда Мухаммада. Харшо Додач Ханит Эйко Эзерсоу материал Кечина министерства Самасу Аунаш Кхул, Дитри Шек Амеля Вахид Альмана. Он проект Шкочер Шир Доузит Хамин Гриша Сутяхда и Махалхарчиметик Шкаю Нохчичу. Россия субъект Шка Нохчи Республики Мехкде Викалша Бешбалчу Балхана. Он культуре центра Шнагодар на Тидам и Бахатир Цамкетря. Кигир Хош Садахош Балбол Жигарбах Беза Пашхах Программ Шкочер Махул Дик Доузит Беза Эйлер Дауда Махмада Цамкетр Дадир Зош. Каайдло Сутяха Уэш Долго Дир Дуэлла. Дишер хой харшна маха дора на ногчи мета литературе хейхар хой белх маха дора. Уж акидал гулк шдейц редир ногчи республики дишеран айлман министро даев хошбаудис дая ханчу шоринчу кейт шоня. Ишколи юг эрчу дишеран корматален хукмати ошти профилан дейг экюгал хой барцига даг лоч. Дишеран ига хи оран гулк шнат ибахатин бартидам. Цацит идах каршдина уж коч да хан билгал яхкар министро. Шай белх тяхи имаш бяханчу дишеран свири белх лошна соугач адир. Ишт бархоқ сахта болха машт қаҳр ва ипус судяҳ чақ ёл адикёшо.

0: Реклама.
1: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, Байрус становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы Байрус оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы Байрус. Ваш комфорт. Наша главная задача.
2: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
3: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
2: В смысле, это как?
3: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
4: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
5: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
6: Слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
7: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
8: «Лофтмен» – не просто одежда, а новый уровень. Выверенный стиль, уверенная посадка, характер в каждой детали. Здесь не гонится за трендами, здесь выбирают свое. «Лофтмен» – место для тех, кто знает себе цену. Твой стиль, твой круг. «Лофтмен». Грозный, проспект Кадырова, 106, проспект Путина, 8А, Аргун, шоссейная, 1Б. Телефон 8-928-222-96-96.
9: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
10: Телефон рекламной службы 29 64 66.

أكبر الله أكبر الله أكبر

0: Реклама. Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики! Компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
2: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
1: «Татаев» всегда ближе к вам.
3: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи 8 800 695 95. 8 800 695 95.
4: Обнови свой гардероб и покоряй осень вместе с нами. Спортивный супермаркет «Чемпион» представляет новую осеннюю коллекцию 2026 года, созданную с применением инновационных технологий. Новые модели обуви с устойчивой подошвой для мокрых дорог. Куртки с технологией Cortex для защиты от ветра и воды. «Чемпион» – одежда для победителей.
5: Ура! Началось! Ярмарка распродажи ковров в династии Хан. Скидки до 70%. Теплые и мягкие, по-настоящему качественные. Для вашего дома и семьи. И мы обещаем лучшую цену. Просто приходите и убедитесь. Грозный, Назарбаева, 9А, в сторону новостроек. Назови промокод «Радио», получи подарок. Коврик «Мальдивский песок». Ждем вас! Акция действует с 5 октября по 5 ноября. Категория 0+.
6: Кто это везет миллион на новенькой машине?
7: А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
8: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chabandefizpromo.ru.
9: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой...

0: 75. Импульс. Ваш характер в каждой линии.
1: Креветки королевские 490 рублей за килограмм. Скумбрия свежемороженая 250 рублей за килограмм. Полукопченая колбаса горская, грозненская 140 рублей за килограмм. Картофель фри 2,5 килограмма за 299 рублей. Это все в сети магазинов «Светофор» вашего города.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Партнер рубрики – компания «Лаборатория климата». Запчасти на котлы, колонки, электронагреватели, стиральные машины. Оптом и в розницу.
1: Гаджет-новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Развеян самый популярный миф о флешках. Перед извлечением USB-флешки не обязательно предупреждать об этом компьютер. Далее подробнее. Специалисты назвали утверждение о том, что перед извлечением флешки обязательно нужно выполнять команду «Безопасное извлечение устройства» самым популярным мифом о USB-накопителях. При этом авторы уточнили условия, при котором просто вытащить накопитель из порта компьютера может быть опасно. В заметке говорится, что раньше Windows могла временно хранить копируемые на накопитель файлы в оперативной памяти. Полоса загрузки исчезала раньше, чем завершалась фактическая запись на накопитель. Поэтому преждевременное извлечение устройства могло убить накопитель. В Windows 10 и более поздних версиях в операционной системе начала работать функция «быстрое удаление». Это подтверждает документация Microsoft. При этом вытаскивать накопитель, если еще не завершилось копирование или сохранение файлов, по-прежнему нельзя. Также безопасное извлечение потребуется, если пользователь самостоятельно включил для устройства режим повышенной производительности. Журналисты объяснили, что эти правила работают и в случае Mac OS и Linux. Также специалисты рассказали, что USB-флешка не подходит для вечного хранения информации. Поэтому ценные данные лучше хранить сразу на нескольких накопителях. На этом пока все. Услышимся!
0: Гаджет-новости. Партнер рубрики – компания «Лаборатория климата». Запчасти на котлы, колонки, электронагреватели, стиральные машины. Оптом и в розницу.

Ленин, Юкар, Барчах, Баранаха, Минполитики, Алашони, Гулкш, Дитер, Дир, Нохче Республики, правительство, председателя на Нохче Республики, вице-премьерен, Киоран, политики, Арахачи, Зайни, Зорбанан, Хамин, министра Санхейтря. Юкар, Лях, Барт, Алаш, Бареха, Шир, Чохами, Гирси, Балхант, Ахоналдаря, Абох, Волх, Буминистерство, Сдахош, Элла, Билгалдях, Карда, Уда, Махмада. Хорошо, Додач, Ханит, Эйко, Эзерсоу, материал, Кечина, министерство, Самасу, Агунаш, Кхул, Дитер, Шек, Амеля, Вахидов, Эльмана. Он проект Шкоч, Ер, Шир, Доузит, Хамин, Гирси, Сутяхда, Имхалхар, Чеметик, Шка, Юнох, Чичуя, Россия, Субъект, Шка, Нох, Чири, Республики, Мехкде, Векал, Шабеш, Болчу, Балхана, Он культуре, Центр, Шна, Годар, Натидам, Ибахатир, Самкетря. Кигер Хош, Садахош, Болбол, Жигарбах, Беза, Пашхах, Программ, Шкоч, Ер, Махул, Дик, Доузит, Деза, Эйлер, Дауда, Махмада, Самкетр, Дали. Дешер хой харшна маха дора на ногче мета литературе хейхар хой белх маха дора. Уж акы долгул кшдейц редир ногче республики дешеран айлман министро даев хош баудис дая ханчу шоринчу кейт шоня. Ишколи юг эрчу дешеран корматален хукмати ошти профилан дейг экюгал хой барцига даг лоч. Дешеран тига хи оран гул кшнат ибахатин бартидам. Цацат идах каршдина уж коч да хан билгал яхкар министро. Шай белх тяхи имаш бяханчу дешеран свери белх лошна соугач адир. Ишт бар хоқсах та болха машт қаҳр ва ипус судях чақ ёл адикёшо.

0: Реклама.
1: Настраиваемся на здоровье. В Гемотест мажорная скидка 57% на расширенную биохимию и проверку печени, почек, сердца и сосудов. Акция действует до 25 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
0: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните. 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
3: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промо-упаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля. Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.промо.ру.
4: Представляем вашему вниманию инновационную систему для очистки воды нового поколения от компании «Аквабиола». Устали от жесткой воды, накипи, неприятного запаха и привкуса? Хотите кристально чистую и полезную воду прямо из-под крана? Тогда эта система именно то, что вам нужно. Это стопроцентная гигиена и безопасность. Ваша вода всегда будет чистая, как родник. Система эффективно умягчает воду, полностью устраняет накипь, металлы и бактерии, а после насыщает воду полезными минералами. Звоните и заказывайте, ведь чистая вода – это залог вашего здоровья. Телефон 8-928-261-95-95. 8-928-261-95-95.
5: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
6: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
7: Смотри, какая красотка. Новая «Чанган Юнизет». Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
8: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
7: В смысле, это как?
8: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
9: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
10: Креветки королевские 490 рублей за килограмм. Скумбрия свежемороженая 250 рублей за килограмм. Полукопченая колбаса горская, грозненская 140 рублей за килограмм. Картофель фри 2,5 килограмма за 299 рублей. Это все в сети магазинов «Светофор» вашего города.
11: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Город и радио, которые мы любим.
1: Партнер рубрики – торговая компания «Музаев».
2: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM, меня зовут Мадина Тавсултанова, и давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Хамелеоны могут двигать глазами в разных направлениях одновременно. Аорта – самый большой артериальный сосуд в организме. Ее диаметр колеблется в пределах 20-30 мм. Попугаи, как и люди, дают имена своим птенцам и делают это посредством чириканья. Коровы способны на тесную дружбу с соратниками по стаду, проводя большую часть времени в небольших приятельских группах по 2-4 особи. Кроме того, их мычание имеет акцент, специфические регионы проживания. Кузнечик может прыгать на расстояние, превышающее длину его тела в 20 раз. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
1: Партнер рубрики – торговая компания «Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-22-28.

0: Реклама.
1: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, Байус становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы Байус оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
2: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
3: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс».

0: архитектуры. Воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали. Удобный. Точная объездная 10. Телефон 8-928-016-75-75. Импульс. Ваш характер в каждой линии.
1: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 695 95. 8 800 695 95.
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-00-30-30 и 8-938-989-40-40. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
3: В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Баев.
4: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Комитет Госдумы по экономической политике поддержал проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов. Документ предусматривает продолжение социальных программ, обновление инфраструктуры и расширение промышленной поддержки, сообщает Дейта.ру со ссылкой на парламентскую газету. В числе основных социальных расходов – материнский капитал, семейная ипотека и социальные контракты. Приоритет при заключении таких контрактов сохранят за многодетными семьями. При этом проект не предусматривает новых выплат. Отдельные средства направят на систему долговременного ухода. Пожилые люди и инвалиды, которым требуется постоянная помощь, смогут получать поддержку в повседневной жизни, а их родственники снизить нагрузку по уходу.
1: Деньги дороги, как память.
2: Проезд по московскому скоростному диаметру проиндексируют с 16 октября, сообщает столичный департамент. Стоимость проезда по каждому участку трассы в загруженные часы вырастет на 6 рублей с 19 до 25. Это касается проезда по будням с 7 до 11 и 16 до 20 часов. Проезд останется бесплатным 70% времени суток в будни, а проезда не изменится. 950 рублей, говорится, по диаметру в 2026 году. Как писала парламентская газета, с 10 апреля цена выросла с 15 до 19 рублей. Таким образом, в этом году подорожание составит 67%.
1: Экономика должна быть экономной.
2: Эксперты Авито зафиксировали взрывной рост спроса на гири. Их поиски выросли в 3 раза год к году. При этом чаще всего ищут гири весом 16-24 килограмма. Также в 2 раза вырос спрос на разборные гантели. Обычные стали искать чаще на 24% и на 59% выросло количество поисков блинов для штанг. Рост спроса повлек за собой и увеличение продаж. Силовой инвентарь и тренажеры в третьем квартале 2026 года в целом стали покупать на 22% чаще, чем годом ранее. Заметнее всего выросли продажи гирь на 55%. Их в среднем покупали за 3200 рублей. На 32% чаще стали покупать гантели. Они в среднем обходились в 3700. Продажи штанг выросли на 4%. Их средняя цена составила 5700 рублей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
0: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.

0: Реклама.
1: Слышали? В Гемотест рухнули цены. Скидка 57% на расширенную биохимию и проверку печени, почек, сердца и сосудов. Акция действует до 25 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
3: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
4: «Лофтмен» – не просто одежда, а новый уровень. Выверенный стиль, уверенная посадка, характер в каждой детали. Здесь не гонится за трендами, здесь выбирают свое. «Лофтмен» – место для тех, кто знает себе цену. Твой стиль, твой круг. «Лофтмен». Грозный. Проспект Кадырова, 106. Проспект Путина, 8А. Аргун, шоссейная, 1Б. Телефон 8-928-222-96-96.
5: Ура! Началось! Ярмарка распродажи ковров в династии Хан. Скидки до 70%. Теплые и мягкие, по-настоящему качественные. Для вашего дома и семьи. И мы обещаем лучшую цену. Просто приходите и убедитесь. Грозный, Назарбаева, 9А, в сторону новостроек. Назови промокод «Радио», получи подарок. Коврик «Мальдивский песок». Ждем вас! Акция действует с 5 октября по 5 ноября. Категория 0+.
6: Креветки королевские 490 рублей за килограмм. Скумбрия свежемороженая 250 рублей за килограмм. Полукопченая колбаса горская, грозненская 140 рублей за килограмм. Картофель фри 2,5 килограмма за 299 рублей. Это все в сети магазинов «Светофор» вашего города.
7: Уважаемые жители Чеченской Республики!

0: Компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
1: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
0: «Татаев» всегда ближе к вам.
2: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

Ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах. Ашхаду анна

0: Новости.
1: Маршал Душук, здравствуйте. У микрофона Ясмина Амирова. Вы слушаете новости на радио Грозный. Нового президента Академии наук Чеченской Республики Аламхада Ильсаева сегодня официально представили коллективу ведомства. По поручению Рамзана Кадырова с этой миссией учреждение посетил руководитель администрации главы и правительства региона. Передавая слова напутствия от главы республики, Галас Таймасханов отметил выдающиеся профессиональные и личные качества Ильсаева, назвав его опытным управленцем и истинным патриотом. До текущего назначения он занимал пост председателя Союза писателей региона.

а также являлся депутатом парламента. Был отмечен и вклад, который научное сообщество вносит в сохранение культурного наследия, популяризацию родного языка и укрепление общего интеллектуального потенциала Чеченской Республики. Аламхан Ильсаев выразил благодарность за оказанное доверие. Он также подчеркнул, что полностью готов к возложенной на него высокой ответственности и приложит все усилия для вывода научной сферы региона на качественно новый уровень. Дропперы. Как не стать участником мошеннической схемы? Под таким названием сотрудники следственной части МВД по республике провели профилактическую встречу со студентами нефтяного университета. Объясняли, как мошенники вовлекают молодых людей в незаконные финансовые операции и чем это грозит. Спикеры отмечают, подобные предложения могут выглядеть как обычная подработка, но на деле человек рискует стать участником преступления. Даже если он не похищал деньги лично, за помощь мошенникам может грозить уголовная ответственность. Кроме того, человека могут обязать возместить причиненный им ущерб. Чтобы не попасть в такую ситуацию, нельзя передавать посторонним банковскую карту, данные для доступа к счету и коды из сообщений. Не стоит соглашаться принимать и переводить чужие деньги за вознаграждение или продавать свою карту. Если незнакомые люди предлагают использовать ваш счет для движения чужих денег, от такого предложения нужно отказаться. Это поможет сохранить деньги и не стать участником мошеннической схемы. В селе Валерик прошли съемки очередного выпуска проекта «Дайынкача». В мероприятии приняли участие работники Ачхаймартановского районного дома культуры, представители администрации села и местная молодежь. Данный выпуск стал уже 13-м в программе, съемки которой проходят в каждом районе республики по очереди. Проект реализуется ЧКТРК «Грозный» совместно с Министерством по делам молодежи Чеченской Республики. В течение нескольких дней съемочная группа работает в районе, знакомя зрителей с историческими достопримечательностями и национальной кухней. В съемочном процессе также принял участие глава администрации Ачхаймартановского муниципального района Хасбулат Амаев. Это были все новости к этому часу. Благодарим вас за внимание. До встречи!

0: Реклама.
1: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
2: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт в

0: сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
1: Кто это везет миллион на новенькой машине?
2: А, это вы. Ведь с Чабаном всегда везет.
1: Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
3: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chabandefizpromo.ru.
4: Представляем вашему вниманию инновационную систему для очистки воды нового поколения от компании «Аквабиола». Устали от жесткой воды, накипи, неприятного запаха и привкуса? Хотите кристально чистую и полезную воду прямо из-под крана? Тогда эта система именно то, что вам нужно. Это стопроцентная гигиена и безопасность. Ваша вода всегда будет чистая, как родник. Система эффективно умягчает воду, полностью устраняет накипь, металлы и бактерии, а после насыщает воду полезными минералами. Звоните и заказывайте, ведь чистая вода – это залог вашего здоровья. Телефон 8-928-261-95-95. 8-928-261-95-95.
5: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
6: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
7: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
8: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества. Высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза» – ваш безупречный стиль.
9: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан «Кондитерская Марзо». Город Грозный, проспект Путина 40, торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева 94, торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова 36. Город Аргун, улица Кадырова 4. Город Шали, улица Ивановская 4.
10: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Вечер профессионального бокса «Ахмат Озон». 16 октября. В спортхолле «Колизей». Три чемпионских боя. Умар Саламов против Едила Кожембердиева. Бешта Шавлаев против Сапарбая Айдарова. Дауд Алаев против Родекса Пиалы. Поединок двух бескомпромиссных тяжеловесов. Артем Сусленков против Сергея Кузьмина. Также в карде Идрис Адалаев, Мяхди Абдурашидов, Усман Магомадов и другие воспитанники республиканского спортивного клуба «Ахмат». Турнир «Ахмат Озон» будет организован промоутерской компанией «Союз» при поддержке Федерации бокса России и Федерации бокса Чеченской Республики. Генеральными спонсорами турнира стали республиканский спортивный клуб «Ахмат» и маркетплейс «Озон». Не пропусти! Главное боксерское шоу осени. Спортхолл «Колизей». 16 октября. Начало в 13:00. Вход свободный. Категория 12+.

Уважаемые жители Чеченской Республики, ЧГТРК «Грозный» совместно с Министерством сельского хозяйства дает старт шестому сезону ежегодного конкурса «Лучший урожай Чеченской Республики». Мероприятие проводится с целью поддержки и развития личных, подсобных и фермерских хозяйств, а также популяризации сельскохозяйственного труда. Конкурс проводится по следующим номинациям. «Лучший сад или огород» – номинация для участника с самым ухоженным, красивым и продуктивным садом или огородом. Оценивается общий вид, порядок и разнообразие, и количество урожая. «Юный агроном» – номинация для детей и подростков, которые сами выращивают растения, ухаживают за грядками и добиваются отличных результатов. Также в этом году введены две новые номинации – «Плод-рекордсмен» – номинация для участников, вырастивших самый большой овощ или фрукт в своем саду или огороде. Удивите всех размером и весом своего урожая. И «Лучшее фермерское хозяйство». В данной номинации могут принять участие владельцы частных ферм и индивидуальные предприниматели, производящие сельхозпродукцию, независимо от стажа работы и площади земель. В этом году конкурс приурочен к знаменательной дате – 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Для участия в конкурсе необходимо записать видеоролик продолжительностью не более 1 минуты, в котором представлен выращенный урожай. Видеоматериалы направляются на специальный номер, выделенный для приема заявок. 8-989-933-84-55. Победителей и призеров конкурса ждут ценные призы. Приглашаем всех желающих принять активное участие. Не упустите возможность продемонстрировать результаты своего труда и достойно представить свои хозяйства.

0: жизненная необходимость, BIOS становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы BIOS оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы BIOS. Ваш комфорт – наша главная задача.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
2: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. «Импульс». Ваш характер в каждой линии.
3: Ура! Началось! Ярмарка распродажи ковров в «Династии Хан». Скидки до 70%. Теплые и мягкие, по-настоящему качественные. Для вашего дома и семьи. И мы обещаем лучшую цену. Просто приходите и убедитесь. Грозный, Назарбаева, 9А, в сторону новостроек. Назови промокод «Радио», получи подарок. Коврик «Мальдивский песок». Ждем вас! Акция действует с 5 октября по 5 ноября. Категория 0+.
4: Лофтмен. Не просто одежда, а новый уровень. Выверенный стиль, уверенная посадка, характер в каждой детали. Здесь не гонятся за трендами, здесь выбирают свое. Лофтмен. Место для тех, кто знает себе цену. Твой стиль, твой круг. Лофтмен. Грозный. Проспект Кадырова, 106. Проспект Путина, 8А. Аргун, шоссейная, 1Б. Телефон 8-928-222-96-96.
5: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан «Кондитерская Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40, торгово-развлекательный центр «Грозный Молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94, торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 23098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душук, здравствуйте. У микрофона Ясмина Амирова. Вы слушаете новости на радио «Грозный». Нового президента Академии наук Чеченской Республики Аламхада Ильсаева сегодня официально представили коллективу ведомства. По поручению Рамзана Кадырова с этой миссией учреждение посетил руководитель администрации главы и правительства региона. Передавая слова напутствия от главы республики, Гала Стаймасханова отметил выдающиеся профессиональные и личные качества Ильсаева, назвав его опытным управленцем и истинным патриотом. До текущего назначения он занимал пост председателя Союза писателей региона, а также являлся депутатом парламента. Был отмечен и вклад, который научное сообщество вносит в сохранение культурного наследия, популяризацию родного языка и укрепление общего интеллектуального потенциала Чеченской Республики. Аламхад Ильсаев выразил благодарность за оказанное доверие. Он также подчеркнул, что полностью готов к возложенной на него

высокой ответственности и приложит все усилия для вывода научной сферы региона на качественно новый уровень. Дропперы. Как не стать участником мошеннической схемы? Под таким названием сотрудники следственной части МВД по республике провели профилактическую встречу со студентами нефтяного университета. Объясняли, как мошенники вовлекают молодых людей в незаконные финансовые операции и чем это грозит. Спикеры отмечают, подобные предложения могут выглядеть как обычная подработка, но на деле человек рискует стать участником преступления. Даже если он не похищал деньги лично, за помощь мошенникам может грозить уголовная ответственность. Кроме того, человека могут обязать возместить причиненный им ущерб. Чтобы не попасть в такую ситуацию, нельзя передавать посторонним банковскую карту, данные для доступа к счету и коды из сообщений. Не стоит соглашаться принимать и переводить чужие деньги за вознаграждение или продавать. Использовать ваш счет для движения чужих денег. От такого предложения нужно отказаться. Это поможет схеме. В селе Валерик прошли съемки очередного выпуска проекта «Дайын Кача». В мероприятии приняли участие работники Ачхаймартановского районного дома культуры, представители администрации села и местная молодежь. Данный выпуск стал уже 13-м в программе, съемки которой проходят в каждом районе республики по очереди. Проект реализуется ЧКТРК «Грозный» совместно с Министерством по делам молодежи Чеченской республики. В течение нескольких дней съемочная группа работает в районе, знакомя зрителей с историческими достопримечательностями и национальной кухней. В съемочном процессе также принял участие глава администрации Ачхаймартановского муниципального района Хасбулат Амаев. Это были все новости к этому часу. Благодарим вас за внимание. До встречи!

0: Реклама. Представляем вашему вниманию инновационную систему для очистки воды нового поколения от компании «Аквабиола». Устали от жесткой воды, накипи, неприятного запаха и привкуса? Хотите кристально чистую и полезную воду прямо из-под крана? Тогда эта система именно то, что вам нужно. Это стопроцентная гигиена и безопасность. Ваша вода всегда будет чистая, как родник. Система эффективно умягчает воду, полностью устраняет накипь, металлы и бактерии, а после насыщает воду полезными минералами. Звоните и заказывайте, ведь чистая вода – это залог вашего здоровья. Телефон 8 928 261 95 95. 8 928 261 95 95.
1: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8 928 016 75 75. Импульс. Ваш характер в каждой линии.
4: Лофтмен. Не просто одежда, а новый уровень. Выверенный стиль, уверенная посадка, характер в каждой детали. Здесь не гонится за трендами, здесь выбирают свое. Лофтмен. Место для тех, кто знает себе цену. Твой стиль, твой круг. Лофтмен. Грозный. Проспект Кадырова, 106. Проспект Путина, 8А. Аргун, шоссейная, 1Б. Телефон 8 928 222 96 96.
5: Ассалам алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8 938 895 0995. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
6: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-203-0-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
7: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан «Кондитерская Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40. Торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94. Торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Поставщики компания «Лаборатория климата». Запчасти на котлы, колонки, электронагреватели, стиральные машины. Оптом и в розницу.
1: Гаджет-новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Развеян самый популярный миф о флешках. Перед извлечением USB-флешки не обязательно предупреждать об этом компьютер. Далее подробнее. Специалисты назвали утверждение о том, что перед извлечением флешки обязательно нужно выполнять команду «Безопасное извлечение устройства» самым популярным мифом о USB-накопителях. При этом авторы уточнили условия, при котором просто вытащить накопитель из порта компьютера может быть опасно. В заметке говорится, что раньше Windows могла временно хранить копируемые на накопитель файлы в оперативной памяти. Полоса загрузки исчезала раньше, чем завершалась фактическая запись на накопитель. Поэтому преждевременное извлечение устройства могло убить накопитель. В Windows 10 и более поздних версиях в операционной системе начала работать функция «Быстрое удаление». Это подтверждает документация Microsoft. При этом вытаскивать накопитель, если еще не завершилось копирование или сохранение файлов, по-прежнему нельзя. Также безопасное извлечение потребуется, если пользователь самостоятельно включил для устройства режим повышенной производительности. Журналисты объяснили, что эти правила работают и в случае Mac OS и Linux. Также специалисты рассказали, что USB-флешка не подходит для вечного хранения информации. Поэтому ценные данные лучше хранить сразу на нескольких накопителях. На этом пока все. Услышимся!
0: Гаджет-новости. Партнер рубрики – компания «Лаборатория климата». Запчасти на котлы, колонки, электронагреватели, стиральные машины. Оптом и в розницу.

0: Социальная реклама.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, приближается срок уплаты имущественных налогов за 2025 год. Земельный налог, налог на имущество и транспортный налог необходимо уплатить не позднее 1 декабря 2026 года. Управление Федеральной налоговой службы по Чеченской Республике призывает вас своевременно исполнить свой гражданский долг по уплате налогов. Это поможет вам избежать дополнительных финансовых затрат, связанных с начислением пеней.

0: Реклама.
1: Представляем вашему вниманию инновационную систему для очистки воды нового поколения от компании «Аквабиола». Устали от жесткой воды, накипи, неприятного запаха и привкуса? Хотите кристально чистую и полезную воду прямо из-под крана? Тогда эта система именно то, что вам нужно. Это стопроцентная гигиена и безопасность. Ваша вода всегда будет чистая, как родник. Система эффективно умягчает воду, полностью устраняет накипь, металлы и бактерии, а после насыщает воду полезными минералами. Звоните и заказывайте, ведь чистая вода – это залог вашего здоровья. Телефон 8 928 261 95 95. 8 928 261 95 95.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уютности.

0: Юта в новом ресторане сети Марзо. Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов Марзо уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Марзо представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан «Кондитерская Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40. Торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94. Торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
1: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-203-021-88. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
3: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про»» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».

0: работает на версиях с новой шестиступенчатой механикой. Помимо защиты от блокировки колес, система помогает трогаться с пробуксовкой и перераспределяет тягу между колесами. С новой системой внедорожник меньше буксует и лучше держит дорогу. Недавно в России начались продажи кроссовера Tenet Plus L6. Он сделан на базе одной из марок в системе концерна Cherry LePass. Собирают машины в России на заводе в Калуге. Под капотом турбомотор на 147 лошадиных сил и робот. Салон аккуратный, ездит кроссовер мягко, коробка настроена прилично. Базовая версия стоит 2 миллиона 890 тысяч рублей. Подробнее о Tenet Plus L6 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
2: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.

0: новости.
1: Маршал Душук, здравствуйте. У микрофона Ясмина Амирова. Вы слушаете новости на радио Грозный. Нового президента Академии наук Чеченской Республики Аламхада Ильсаева сегодня официально представили коллективу ведомства. По поручению Рамзана Кадырова с этой миссией учреждение посетил руководитель администрации главы и правительства региона. Передавая слова напутствия от главы республики, Галас Таймасханов отметил выдающиеся профессиональные и личные качества Ильсаева, назвав его опытным управленцем и истинным патриотом. До текущего назначения он занимал пост председателя Союза писателей региона, а также являлся депутатом парламента. Был отмечен и вклад, который научное сообщество в реализацию родного языка и укрепление общего интеллектуального потенциала Чеченской Республики. Аламхад Ильсаев выразил благодарность за оказанное доверие. Он также подчеркнул, что полностью готов к возложенной на него высокой ответственности и приложит все усилия для вывода научной сферы региона на качественно новый уровень. Дропперы. Как не стать участником мошеннической схемы? Под таким названием сотрудники следственной части МВД по республике провели профилактическую встречу со студентами нефтяного университета. Объясняли, как мошенники вовлекают молодых людей в незаконные финансовые операции и чем это грозит. Спикеры отмечают, подобные предложения могут выглядеть как обычная подработка, но на деле человек рискует стать участником преступления. Даже если он не похищал деньги лично, за помощь мошенникам может грозить уголовная ответственность. Кроме того, человека могут обязать возместить причиненный им ущерб. Чтобы не попасть в такую ситуацию, нельзя передавать посторонним банковскую карту, данные для доступа к счету и коды из сообщений. Не стоит соглашаться принимать и переводить чужие деньги за вознаграждение или продавать свою карту. Если незнакомые люди предлагают использовать ваш счет для движения чужих денег, от такого предложения нужно отказаться.

Расстаться. Это поможет сохранить деньги и не стать участником мошеннической схемы. В селе Валерик прошли съемки очередного выпуска проекта «Дайынкача». В мероприятии приняли участие работники Ачхаймартановского районного дома культуры, представители администрации села и местная молодежь. Данный выпуск стал уже 13-м в программе, съемки которой проходят в каждом районе республики по очереди. Проект реализуется ЧКТРК «Грозный» совместно с Министерством по делам молодежи Чеченской республики. В течение нескольких дней съемочная группа работает в районе, знакомя зрителей с историческими достопримечательностями и национальной кухней. В съемочном процессе также принял участие глава администрации Ачхаймартановского муниципального района Хасбулат Амаев. Это были все новости к этому часу. Благодарим вас за внимание. До встречи!

0: России.
1: Маршал Душук, здравствуйте. У микрофона Ясмина Амирова. Вы слушаете новости на радио Грозный. Нового президента Академии наук Чеченской Республики Аламхада Ильсаева сегодня официально представили коллективу ведомства. По поручению Рамзана Кадырова с этой миссией учреждение посетил руководитель администрации главы и правительства региона. Передавая слова напутствия от главы республики, Галас Таймасханов отметил выдающиеся профессиональные и личные качества Ильсаева, назвав его опытным управленцем и истинным патриотом. До текущего назначения он занимал пост председателя Союза писателей региона, а также являлся депутатом парламента. Был отмечен и вклад, который научное сообщество вносит в сохранение культурного наследия, популяризацию родного языка и укрепление общего интеллектуального потенциала Чеченской Республики. Аламхад Ильсаев выразил благодарность за оказанное доверие. Он также подчеркнул, что полностью готов к возложенной на него высокой ответственности и приложит все усилия для вывода научной сферы региона на качественно новый уровень. Дропперы. Как не стать участником мошеннической схемы? Под таким названием сотрудники следственной части МВД по республике провели профилактическую встречу со студентами нефтяного университета. Объясняли, как мошенники вовлекают молодых людей в незаконные финансовые операции и чем это грозит. Спикеры отмечают, подобные предложения могут выглядеть как обычная подработка, но на деле человек рискует стать участником преступления. Даже если он не похищал деньги лично, за помощь мошенникам может грозить уголовная ответственность. Кроме того, человека могут обязать возместить причиненный им ущерб. Чтобы не попасть в такую ситуацию, нельзя передавать посторонним банковскую карту, данные для доступа к счету и коды из сообщений. Не стоит соглашаться принимать и переводить чужие деньги за вознаграждение или продавать свою карту. Если незнакомые люди предлагают использовать ваш счет для движения чужих денег, от такого предложения нужно отказаться. Это поможет сохранить деньги и не стать участником мошеннической схемы. В селе Валерик прошли съемки очередного выпуска проекта «Дайынкача». В мероприятии приняли участие работники Ачхаймартановского районного дома культуры, представители администрации села и местная молодежь. Данный выпуск стал уже 13-м в программе, съемки которой проходят в каждом районе республики по очереди. Проект реализуется ЧКТРК «Грозный» совместно с Министерством по делам молодежи Чеченской Республики. В течение нескольких дней съемочная группа работает в районе, знакомя зрителей с историческими достопримечательностями и национальной кухней.

съемочном процессе также принял участие глава администрации Ачхамартановского муниципального района Хасбулат Амаев. Это были все новости к этому часу. Благодарим вас за внимание. До встречи!

0: Оман Ламасташ.
1: Салам маршал Лишек Хоми Махвай. Юга Грозный радио эфира Юг Оман Ламаш стоял передача. И да уж вергу журналист Мусараев Азер. Астаган студия Хошал Хейхин, Нохчи, Почал Хейхарго университет, Хейхарго, Селжали, Люмит, Эпхи, Йочук, Ирчкол, Нохчи, Метта, Литература, Хейхарго, Нинегов Адам. Маршал Адам.
2: Нейлер, салам маршал Хейл, Олхазар.
1: Адам, гар эсэр бут юг эбэлчи, дюнян дуэлла бай кой чуалха, бэлту элах шэл куашты изэ Нурди Музаев, изэ Нохчэх уггурбэй шарх ца, поэт вар, прозаик вар, драматург вар, литературовед вар. Цуа дух ку шэрэшках Нохчалай пачах университетя буалбир, цуа хэхч эзэрна студент шуах суу и ирс гаччар ца. Нурди аламат цэна ехсибет дош дзабар хуш, аламат чо хаарш дош коргир уона хуар, цундэла суна тахна цавэйшарна иза вауза вазич, вэйшарна жиммал дагавайш цин коллырла лэцна дош алу урдар. Хотагана школя балбяш ву, университет я ву, халхиш дэла школьни программи ухтаган цин прэздэнэш яц, ишца ат эстички ишта яцар дэла цена тема, энергия, тема, ярк, из мухдела, и цайл президент, что он дает для югора. А я, на, это классал архар ешерна, югоайтам. Аса кадир из шейл кошта, белтуэла, винуэл. Адам, дица хуна, муху, вывез, и поэт, яздар ху, драматург Нурди Музаев.
2: Музаев, Нурди Бокула, Шеко, Йоч, Пахмудолш, Угаря, Халах, Пахмудолш, Сила, Нухчи, Яздар, Хуа, Поэт, Прозаик, Драматург, Угар, Кертни, Ганс, Ахдюч, Лудо, Шорса, Илман, Хуа, Эль, Билгал, Цедехер, Иза, Филология, Илманин, Кандидат, Хилла, Цега, Билгал, Дахдиза, Докторский язин, Хилла, Цот, Ич, Ах, Я, Цехинах, Ишия,
1: Цехинах,
2: Тайп, Тайп, Анбахан, Шхеттина, Ах, Иза, Керт, Ал, Шуою, Кандидатский, Язи, Хазнейхсан, Ахиг Диез, Кюарт, Цунт, Эад, Амбинарега, Цун, Нохчи, Маттия, Исбехалин, Даши, Бизам, Квел, Нак, Шоу, Квел, Нарега, Иза, Цун, Да, Джамалди, Цун, Дейнан, Бицир, Хунд, Элча, Цир, Да, Джамалди, Иза, Юртаха, Шейк, Уаштаха, Шаул, Чмитаха, Вуюхуша, Дик Илли Алар Хуа Хилла, Цун Халк Илля Шадука Хуш Хилла, Тах Шайдюз Лях Вишта Даол Шхилла Цуа и Илляш Тиад Камбинах Нурдин, Тах Цул Сова, Ацибетис Цун Дейнаан Хилла, Цун Жима Лях Дюйна, Иза Ганчурвах Весен Шхан Дюйн Эдок,

0: Sun tur na stuurschille, maslaat zo scha, bilgal madakar, jurbavik, antsermik, ieshin, elksoskin, sols tur na stuurscherboch, jazdotsoch, sun biografit jadok is bilgal din. Utschin ademo, kurt adrem binne, qual wil lik jazderhoe. Taka, scha ischkola hoos geen duna, sun gozers, jaz, wil wil is johalenig, is er is bet isoch scherab zorbni jelle el bilgal dindo. Ат дюхалер сборника ди шоделч хеба шоккан саял сборник ареала гулам арвал шорт хниезах дила нур диса ди шерчоха и гулам во шох тех эзер испат кай койтолх шараха дюхалера цунна стихи сборник ареала ишкола ха хахер ишколе программи ят хар шерчка хай керл программи юк я изавац дила ха хихер хоша цунгбол ларм цун иесях вич Классал ар хардиешер эл ишт сиюк хахво изо классал ар хардиешер ха шен лу шязр хо хаеси шол шо хихер хо тахка хил вай тидам биналга иху классала ха мил класса ха музаил нур ди хахво классал ар хардиешер цун тайп тайп ан гоузаш произведениш хахю хунд элчо пьес байт дейцер по вист милх жанре хаязина гоузар шо музаил нур ди
1: адам а элер ишт Цена тоже дошёл, цена халгар гулар ариоли. Султ я саша дальше. Эзер испат эй дёт тушера Москва. Си союзный язер хой союз от съездил че на цига. Максим Горький от сран дюнян да ой язер хой цу. Союз писать эссер дагвич ишни кирт лохран. Мел дохуна дёт гай саша дош. Горький кырры и кирт союз нурдис. Когда мы уходим с улицы, а жим журналистки бог бог из Москвы, а журналистки курсиоры, Ленин хо Ленин бог, а кегир хо газеты а бог, вот с улицы а то он бежит, а мы ему видим. Ты лазовец, а вот жим тюн от мирах Аллати, тогда Алла.
0: Аха ма Аллара вал хазара, из испает гейдей толх шараха, из дюхалер, яздар хо сезди вид сигаха, от Максим Горький цан дю гергар лотас лотсунна, Иза цуч оглор стык хилла цулт иха дуққы ұтымапсим горки хилятсы ноқчымата, әрсимата гоузырш әре олсын. Тақы цун үгенцы иза Москваха журналисти институти дейш ведық из. Эзэр испайд гэй дейтолх шарах цу шараха вэй зэмэнэн зэз цэйолы пьесы зорбны олсын. Эзэр испайд гэй Елгий толық жара, юқ іші шоделчы, саняқ цейл стихейд керлзборника арел, өтмірақ цо язина ирзяқ цейл па эйма. Ақа ноқ чығылғай драматически театру, әзір іспайд ғы вүрхит толық жара, хуаттю асяқ цейлы цо язина пьес. Ақ дешна өл Москва цэвэ әншулд, әмузайу нурди ама алыр ноқ чымата әр хуец, Ленин хуа цэйл, чы комсомольский газет, цэ дюхар гуэнч хул из амиститир хул инис, алчу гоус хул из, цулт иха юг эдуққа нәлі газетін редакторын дыржи хуаттоқ из, из кюарте ха волша, из редактор волша, цут иха мамакау арбин октимирав. Мусейтен отсун шие музаев нурди кибол дуқ цузамна хил болла шие замана нияздар хой гоузарша ар хуйцу отзамна дуйна музаев нурди байча мюлх отсун произведение ша Ленина няк Ленин ху грозинский рабочий газетчит ах за газетан агуншка азарбне ялцин эзер испайт гэ тқуэснол чараха цуна керла пьес ариол колхозын дездец елшы керілі пьесейт ақ деген астихи сборника әрі олсын. Ама әлірі сейлақ боқ даймақ туан бол білч әзір іспай шолсқи халқыр шыраха ши даймақ кін халқад ол хақ әділіт әмей вид ізі башлой полық полит әдделі хақ әділі цу.
1: Молид ісі ету қолсы
0: әкім. Ақылы Салинградский битва олқсын
1: Салинградский
0: әмей хақ дәу әлі әтсі цу.
1: Сига шовин цу оғым көген шовиуе.
0: Оғыт ақы үт әбі әншулт әға кинографический ха биографик لختن يوحنسر
1: ادم هي دقدي انشر ساعه ما صوت خيان دين دعوات ادون شوز تري بري شوز تري تشو جيرغ حالا سو يازين تان دشنشت يا مولد بركا بوشتاج او الا نشوروي سو دعو شتا اللي در مخل استجحو ما يوحا يلحو اس حي ميل دويت سخج لتو امو ني ساجا يوزو دايق Хыз дешінш дәртсі, масла бәстенін доғды, вэшін мұшелді, гергір ойлныш, вэшінні мұхерге,

0: самоучан чо сашта бир суру хета из хазнесен чо лирик ворхи забори вор хазнесен студенч стерлуш вор цундел хирдер из мыс сухена студенч се цанк етерш диеш студенч лерцинга мел ладолуш ха ирс жимбол сахил элхитсун ахдюешка из динян шуатер дал гештолцуна из эзир исба диазды холошер ботниен вухар цулт я Сын президент дуку дуаны в университетчика ама ир еша ишир дуку рецензи шазир илманч киир сын президент я. Умду. Тагана хакиги чарху, хихарху, университет яху, ишколи яху. Ицэ хагенер чайр, хамагрир, кигинех, ицэ йовзер муду алхиятан.
1: Цхаллызам бук иза тэгэ шчуран масла самогрира сюал жимбак кичарна киги чарна яздар хой нохчи литература яздар хой безор шмил мил шо программ юк аберш масни бу программ юк а бу чаздар хой бу хой нса масла армузаева нурди ишкол программ юк авата нохчи филология кайф дра болх бешусо литератур агора сига хатун хак тало биографии цунна гоузер штал толцунна анализио нахан гоузер яха Бодолша, шить литература, эгнацуот, а дайриоч. Совез элчем не исхедат, делахак эзген масла, вистич айдемир обузар, элчмасана, вез айдемир обузар. Музаев нурди классик волша, исан и классик волша, ха, цун вовзар, эзкол иза школьен программе ацихалар, ду элхиет хсун.
0: Иза бодо. Хеттия, иза хун дагдор дат, эзер испакуз, ворволшила, шота руставели бош, гиржи доны, Алама цила ох поэту, цина лириоч са поэмю, да он и витя стигровой шкуре. И поэма гуачеш из-за оцхайнах шоу герг мотте гуаченер, делаша яхюж ногчу хилырна, нур димузаяс, алама чолхи бог и болшия и поэм гуачуэ. И гуаченеше и гоузар гюржмах твилиси хой. Цыоклуман, цыоклах турпалху оле. Из цыга еша и шумда гюржи дуаны. Республик кюгал хоша хокон док соу до силалин соу до иза вэк омна док соу до хунд элчи отчоуст мат юах и поэм гуачинж метнеш юах ногчи мат бу и хилар кюарт бахана нурди музаев хилар ду. Таан лиш динах асхиса бу хо хинвул илман чуха бах бия шуиха асан ишт илмнях ишкуля цин и гаузаш аму шиацах илмнях цин квалр лях лец язда хум дуй. Масла цабул поэти, цан бейт, я цан стихотворенит, я язю хулу, цажим эссет, я язю, як рецензий, хул кандидатский, докторский, нурди музеев, литературный, я хею и холрл я. Цунух ляц язда хунду алхетон, вайт эху иш боч, илманч, филологч.
1: Дейрту цунух ляца, масла университет, халяч, хор шараха, музеев, нурди хак далуша, дипломный белыхшезио, шаяцун биографии толшы, ах цун цацы гоузар хаюч, цун гоузар толшы, цун гоузарын анализия шы, хор шыра дипломный белыхшы, ах магистрский диссертация шы, язияш изы, тесин адвита, я вид свой еще ол шазыр ховац, ногчи литература, дюхалер яздыр хойх, ногчи омана, муат дабейр бу бац, цузамна хам бағдолш, муат дабейр бу эл ишца, Тахан дабалы мишацвес нисса элер тахан йол проблем шок эзгибисер мац цузамна цахилла дела хар тахан лер хал хушсан хар тахан иштхил тамбар элла уарцах вел чейра хух и музаев нурди цузамна хатха ахч бахч йоч даггар налил деш хлок ос яздар хош и литератур бахандолша мелдук халуан шалайна цар дела осмосу халуан ахчаха уолша ногчи ام دین خلیت نخچی ام دیرش خلیت نخچی قومی نخچی موت بیتیت اگر حلق ارتسخ ویلچه را خو موزایو نردی
0: آدم ار پیردهش یرزوش سونحونا دوک برکل آله اخ یوچ خینه اعه اتصول شیر ویش ولو ویازر خو پایت پرزایک علمانچ نردی موزایو لیتسخ امال در نه Цин сийларын беш дош аларына хой мақ қуас қиса білгалдақ омын ламаш передача тағында ұлышыр, ноқчи пачал хейхарғы университет, ноқчи медкафедри хейхарғы, сөл жали лөмірт қайпқи үлчүк ир школ, ноқчи медта литература хейхарғы Нинегов адам, дейл рейс он адам.
1: Дейл рейс шуна хил ол қызар қайхар.
0: Мақ қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қуас қу Маршалча.
2: Ашла дюгер омламаст шсейолч передачи. Цу передачах шейнхейтарк шуязда ишхарю. Гроз радио собачка mail.ru. Адресац по электронной почте.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Социальная реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: Социальная реклама.
1: Подожги релейный шкаф, или мы уничтожим твою семью.
2: Обратной дороги нет, ты уже соучастник преступления.
3: Мы знаем, где ты живешь.
4: Смело сливайся, растворись, испарись, исчезни. Что угодно, только не делай того, что тебе говорит вербовщик. Ты ничего не теряешь, кроме пустых угроз. Заходи на выход31.рф. Узнай, как не стать преступником.
5: 12+.

0: Социальная реклама.
1: Тебе пишут, давят, угрожают, вынуждают что-то поджечь или взорвать. Под угрозами или даже за деньги. Если чиркнешь спичкой раз, перечеркнешь свободу на 20 лет. Не поджигай свою жизнь. Заходи на выход31.рф. Узнай, как не стать преступником.
2: 12+.

0: Социальная реклама.
1: А если будут угрожать семье? А если мой адрес узнают? А если они придут за мной?
2: А если остановишься до того, как сделал, тебя не посадят. Это закон. Статья 31 УК РФ. Запомни, ничего не будет, если ничего не сделал. Заходи на выход 31.рф. Узнай, как не стать преступником.
3: 12+.

0: Социальная реклама.
1: Если понимаешь, что тебя в чате склоняют к террористической деятельности, заставляют поджечь, взорвать или сделать фото объектов, важных для твоего города, пусть все это так и останется на словах. Сливайся из общения, блокируй вербовщиков, и пусть их желаемое никогда не станет возможным. Сохрани жизни других и свою.
2: Чтобы не зайти слишком далеко, зайди на выход 31.

0: Социальная реклама.
1: Твоя сила не в разрушении, а в созидании. Пусть горят огнем твои глаза, а не релейные шкафы. Снимай свою жизнь, а не стратегические объекты. Согласись, лучше провести время в кругу семьи и друзей, чем 20 лет в тюрьме. Не позволь вовлечь себя в террористическую деятельность. Будь умнее, это твоя жизнь и твоя страна. И запомни, нет безвыходных ситуаций. Есть выход 31.рф.
2: 12+.

0: Социальная реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: Социальная реклама.
1: Подожги релейный шкаф, или мы уничтожим твою семью.
2: Обратной дороги нет, ты уже соучастник преступления.
3: Мы знаем, где ты живешь.
4: Смело сливайся, растворись, испарись, исчезни. Что угодно, только не делай того, что тебе говорит вербовщик. Ты ничего не теряешь, кроме пустых угроз. Заходи на выход31.рф. Узнай, как не стать преступником.
5: 12+.

0: Социальная реклама. Тебе пишут, давят, угрожают, вынуждают что-то поджечь или взорвать. Под угрозами или даже за деньги. Если чиркнешь спичкой раз, перечеркнешь свободу на 20 лет. Не поджигай свою жизнь. Заходи на выход 31.рф. Узнай, как не стать преступником.
1: 12+.

0: Социальная реклама.
1: А если будут угрожать семье? А если мой адрес узнают? А если они придут за мной?
2: А если остановишься до того, как сделал, тебя не посадят. Это закон. Статья 31 УК РФ. Запомни, ничего не будет, если ничего не сделал. Заходи на выход 31.рф. Узнай, как не стать преступником.
3: 12+.

0: обозревателя сделать фото объектов, важных для твоего города. Пусть все это так и останется на словах. Сливайся из общения, блокируй вербовщиков. И пусть их желаемое никогда не станет возможным. Сохрани жизни других и свою.
1: Чтобы не зайти слишком далеко, зайди на выход31.рф. 12+.

0: Социальная реклама.
1: Твоя сила не в разрушении, а в созидании. Пусть горят огнем твои глаза, а не релейные шкафы. Снимай свою жизнь, а не стратегические объекты. Согласись, лучше провести время в кругу семьи и друзей, чем 20 лет в тюрьме. Не позволь вовлечь себя в террористическую деятельность. Будь умнее, это твоя жизнь и твоя страна. И запомни, нет безвыходных ситуаций. Есть выход 31.рф.
2: 12+.